0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Джем.
2: Джем.
1: Джем FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: 102.5. Jam FM.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости на Джем FM.
4: Здравствуйте. Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе Dragon Doll. Как сообщает РИА Новости, она дает злоумышленникам почти полный доступ к устройству жертвы. Заражение происходит через фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу браузера Chrome. Пользователям предлагается обновить браузер, что приводит к установке вредоносного софта. После заражения злоумышленники получают возможность управлять устройством жертвы, включать-выключать экран, делать скриншоты, читать переписку в мессенджерах, перехватывать пароли, пин-коды и прочее, пишет РИА. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Екатеринбурге. ДТП произошло утром в понедельник на проспекте Космонавтов 158Б. Инспекторы ДПС установили, что водитель Форда выехал на встречную и врезался в газ. От удара грузовик отбросило на попутно ехавший кроссовер Kia Sportage, после чего газ перевернулся. 32-летний водитель Форда, житель Новоуральска, госпитализирован с травмами средней тяжести в 24-ю больницу. По факту возбуждено административное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью. По факту проводится проверка, пишет «Комсомолка». На следующей неделе с 24 по 28 августа в Екатеринбургском доме кино пройдет программа «Сделано на Урале». В течение 5 дней будут показывать игровые, документальные, анимационные фильмы, созданные режиссерами Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и Красноярского. Каждый день посвящен одному региону. Так откроют программу в понедельник 24 августа фильмы, снятые тюменскими режиссерами, в четверг-пятницу в афише фильмы свердловских режиссеров или снятые на Свердловской киностудии, в том числе короткометражки Ивана Соснина «Мам» и Егора Корешкова «Яма». Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации. Свердловчане смогут увидеть в небе Международную космическую станцию, начиная с 25 августа до начала сентября. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев. По его словам, сейчас МКС – это самый яркий после Луны объект на небе. Дело в том, что Венера видна только на светлом небе вечером, Юпитер на утренней заре. То есть сейчас ярких планет на небе не видно, пояснил астроном. А вот увидеть МКС можно будет с 2 часов ночи до 4:30 утра. В этот момент она выглядит как самая яркая звезда в южной части неба, которая движется с запада на восток. Подготовить ребенка к школе в этом году в среднем стоит от 17 до 19 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты экспертов. Сборы мальчика оцениваются примерно в 17 тысяч, девочки в 19. Около 900 рублей уйдет на канцтовары, еще 2700 на рюкзак. Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии, Астраханской и Белгородской областях. Доллар на вторник 85.01, евро 98.34.
5: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
5: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово365».
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Сервис Торг». Кафе «Китайская кухня» «Шангри-Ла». В центре города сейчас плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
8: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
9: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
8: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
10: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
11: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
12: Приятного аппетита.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу начинается прямо сейчас.
12: Утренняя гимнастика.
13: Джем FM.

0: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов на календаре. Сегодня 18 августа, вторник. С вами утренняя джимнастика. В составе Пал Палыч, я, Ярик. Я должен
1: я,
0: говорить.
1: Я.
0: И Маргарита.
2: Я.
0: Все, мы отчитались, мы здесь. Мы с вами в домах, на работе, в автомобилях. Как классно, да, с помощью радио можно везде оказаться.
2: Телепортироваться, по сути.
0: Да, интересно, у кого где находятся радиоприемники. У тебя кого-то, наверное, стоит в спальню, кого-то, может быть, как вот я сплю, например, на балконе. На балконе может быть радиоприемник.
2: Или в какой-то комнатке, там, подсобке, например.
0: Может быть, в подсобке. А мы еще в школу ходили, делали самодельные маленькие радиоприемнички, которые умещались в спичечный коробок.
1: Ничего себе.
0: Да,
2: интересно.
0: И к ним подключали наушник небольшой, и это было очень круто, потому что ты мог сидеть на работе, слушать радиостанцию, правда, там все пошипывало и свистело периодически, и волны, волна, по-моему, только одна была, но, тем не менее, это было очень круто.
2: И вот. Очень миниатюрно.
0: Да, а сейчас, все, что хочешь, пожалуйста, для тебя, да, ведь?
2: Да, через интернет еще.
0: У нас продолжаются сборы младшенькой в лагерь, последнюю смену собирается вчера, уже все вроде бы собрали, все уже купили, уже в лагерь документы сдали, нам уже отряд номер сказали, все. И приехали домой уже около там 6 вечера примерно. Я уже прихожу домой, и дома проблемы. У нас, говорит, чемодан сломался, в который... Что делать?
2: С этими чемоданами постоянно какая-то.
0: Но есть у нас там на сортировке одно местечко, в котором я покупаю чемоданы. Чемоданы так и называется это место. И
2: все.
1: Логично все.
2: Ну, там, ясно, нет, все.
0: Там такой большой. Там, во-первых, это находится, это не магазин, это тайная база, понимаете, там склад, надо не проехать просто так, там шлагбаум, охрана, в общем, это все.
1: Тайная комната.
2: Но называется чемодан.
0: Да, склад чемоданов, по большому счету. Но, правда, огромный ангар, там есть чемоданы по обычной цене, есть чемоданы, которые остались в единичном экземпляре, как нам сказали, их продают с большой-большой скидкой. В общем, за 1200 рублей мы купили большой-большой чемодан. Довольно счастливый ребенок сейчас. Причем мы приехали, уже она закрывалась, она говорит, ну, ладно, раз давайте, очень надо, давайте я вас подожду. В общем, ради нас остались, выбирали мы чемодан. Большой, красный чемодан, счастливая, довольная, да. С новым чемоданом. Сегодня ребенка повезет старший ребенок, потому что и супруга, да, мы на работе, на работах на разных. А вот старшая выросла, уже уезжает. А потом сама, кстати, едет в лагерь, только в другой, уже работать вожатой.
2: Ну, видишь, ничего себе, какие поколения.
0: Да. Остаемся с супругой вдвоем.
1: Запрещенных набрали в лагерь, там, вот этих всяких...
0: Мы называем это еда. Дети называют это вкусняшки. Воспитатели называют это запрещенка. Я не знаю как, но они тащат как-то все это потихонечку, умудряются где-то как-то там все это сохранять, провозить. Я тебе говорю, чемодан не хватило, чемодан сломался первый, настолько натолкали.
1: Запрещенок.
0: Взяли потом еще, и чемодан сломался окончательно.
2: Дети, кстати, очень смешные с этими большими чемоданами. Они маленькие, чемодан большие, они их тащат.
0: Она еще больше хотела, я говорю, я-то мне не жалко, но как ты его, ну представляешь, тебе по лестнице куда-нибудь.
2: Нет,
0: нужно будет
2: я
0: поднять.
2: Сама очень тяжело справляюсь с чемоданами.
0: Он же до колесики, я говорю, пока ровная поверхность, колесики, да. А если надо чуть-чуть вверх, а там только лестница.
2: И он больше тебя получается.
0: Да? Или там в автобус, например. Ну, разные бывают ситуации.
1: Ладно,
0: общем...
1: Павлович, я прослежу, я тоже там буду.
0: Да, если что, чемодан большой красный, наш, новый.
2: Следи внимательно за вещами.
0: Так, да, Ярик у нас тоже уезжает завтра в лагере работать, если что. Вдруг кто-то подумал, что на последнюю смену еще мальчик.
2: Успевает посади вагон.
0: Да, он там поработает. Так совпало, что у меня там дочь будет и Ярик.
2: Отдыхать, а я не
0: пропустить. Очень присматривай.
1: Обязательно.
0: Так, кто лагеря детей отправляет, удачно вам всех отправить. Кстати, последняя смена, я понял, не так много уже едет детей, потому что все в основном как-то собираются уже приготовиться к школе и так далее. Ну, по крайней мере, нам так, может быть, показалось, как-то посвободнее все было, или уже так все организовано, четко, классно,
2: здорово. А ваша решила напоследок.
0: Да, мы напоследок решили всех детей отправить в лагеря, чтобы последние
2: выдохнуть.
0: Там, дни лета без детей, да, немножко выдохнуть, потому что дети — это постоянно какие-то заботы, постоянно куда-то что-то надо. Ну, к 1 сентября все соберутся, и начнется уже по полной, что называется. Так, давайте будем рассказывать, что же у нас начнется в ближайшее время в утренней джимнастике. В 7.20 поздравим именинника, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, и пригласим вас в нашу игру с классными подарками. Три в ряд, в 7.50. И все это на Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик Брусника. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ
4: 235 0905.
3: 235 0905.
4: Джем ФМ.

0: Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
1: 102.5. Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 8:22 в Екатеринбурге. В центре города +12 градусов. Прямо сейчас будем поздравлять именинников. Кто родился и звезд сегодня, 18 августа, нам рассказывает Маргарита.
3: Ой, сегодня классный, но, впрочем, как и всегда. Сегодня свой день рождения отмечает знаменитый американский актер, режиссер и сценарист Эдвард Нортон.
2: О-о-о.
3: Да, трехкратный номинант на премию «Оскар». Надеемся, что все-таки он его получит когда-нибудь, потому что работа у него очень достойная. Назову некоторые только его проекты. Это «Город астероидов», «Американская история X», «Бойцовский клуб», конечно. Он свободно говорит по-японски, работал в сфере недвижимости в Японии до начала актерской карьеры.
2: Ничего себе.
3: Занимался греблей, айкидо, бразильским джиу-джитсу, рукопашным боем, очень спортивный. И кроме того, он прошел дополнительную подготовку по боксу и тэквондо для бойцовского клуба. Но герой Нортона при этом должен был выглядеть очень изможденно, поэтому он пытался заморить себя голодом, в то время как Брэд Питт съедал 6 хот-догов и половину тыквенного пирога.
2: Вот ему надо было набрать?
3: Нет, и при этом он был в классной форме. То есть он смотрел просто на Брэд Питта, как тот пожирает хот-доги. А класс. Сам ничего не кушает.
4: Это тяжело.
3: А,
4: кстати,
3: да.
4: В нем есть что-то такое вот японское.
3: Выдержка, наверное. Но вообще он считается невыносимым актером из-за своего перфекционизма. Он требует от режиссеров переделывать дубль, если ему что-то вдруг показалось недостаточно идеальным. Вносит постоянно правки в сценарий, даже уже когда съемочный процесс в разгаре. Вмешивается в финальный монтаж. Ну, в общем, его все, если честно, ненавидят.
2: Как тяжело быть режиссером, когда у тебя такой актер, да?
3: Да.
2: Да, я бы такого не позвал второй раз.
3: Вы, конечно. Еще одна именинница у нас есть. Это певица Катя Айова. Сегодня отмечает день рождения. Катя петь начала в 6 лет, впервые вышла на сцену и выиграла областной конкурс среди детских садов.
2: Вот так.
3: Да.
2: Молодец.
3: При этом Катя всегда и везде опаздывает. Даже сама уже смеется над своими привычками, говорит, что следить за временем так, как это делает она, необходим талант.
2: То есть на ее концерт можно приходить на полчаса позже.
3: Да, видимо, да.
2: Спокойно.
3: Любимые продукты Кати — это тыква и рис. С ними она смогла бы прожить хоть всю жизнь, даже если заставят отказаться от всего остального. Сейчас она сочетает карьеру певицы с материнством, и у них с супругом растет замечательный 3-летний сын Лев, который называют ее почему-то женой. Но у нее, видимо, какой-то кризис 3-летки. Вот так вот бывает.
4: Не, кстати,
3: мама своя, она над этим смеется иронично с мужем.
4: Что касается Кати, как певица, очень кочево поет, она даже может без сопровождения раскачать своим вокалом.
3: Ну и стильная очень.
4: Да.
2: Это правда. Ну что, поздравили звездных именинников. Давайте наших любимых дорогих с днем рождения. Все, кто слушает Jam FM, отмечают сегодня свой главный праздник. Коллеги на работе ждут вкусняшки. Не забываем про это. Но мы мчимся вперед. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Jam.
5: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита что-то нам нашла.
1: В Екатеринбурге можно будет бесплатно посмотреть фильмы, сделанные на Урале.
0: Бесплатно.
2: Реклама.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал Никольский.
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну, а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Телефон рекламной службы GEM-FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: GEM-FM.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. На GEM-FM прямо сейчас яркие заголовки.
1: Скажите, вы ждете акцию «Ночь кино»?
0: Ну, мы в любой акции ждем, где все что-то можно бесплатно попробовать, посмотреть.
10: Особенно ночью.
0: А ночью вообще хорошо.
1: Ну, да. Что-нибудь прикольненькое, да? Угу. В Екатеринбурге к этой акции специально спланировано интересное мероприятие. Покажут фильмы, сделанные на Урале. Проект, который так и называется «Сделано на Урале», приурочен ко Дню российского кино и акции «Ночь кино». В течение 5 дней жители и гости города смогут познакомиться с игровыми, документальными и анимационными лентами, запечатлевшими самобытные истории российских регионов. Uh-huh. В программу вошли работы авторов из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также Пермского и Красноярского края. Организаторы подготовили очень насыщенную программу показов. Откроется фестиваль 24 августа фильмами тюменских режиссеров. Это фильмы «Орден», «Улицы подскажут» и документальная лента «Пылающий горизонт». 25 августа покажут документальное кино, тоже там очень интересное. Можно ознакомиться на сайте. В День российского кино, это 27 августа, покажут блок свердловских кинематографистов, наших родных и очень талантливых. Закрытие проекта пройдет 28 августа с показом анимации от студии Свердловской области. Uh-huh. Помимо киносеансов запланирована и деловая часть. Эксперты будут обсуждать, ну, разные проблемы кинематографа локального. Uh-huh. Да, там отношения продюсеров с прокатчиками и так далее. А посетить кинофестиваль можно бесплатно, но категория, конечно, 18+.
0: Вот так вот. Всю неделю с 24 по 28 число можно смотреть фильмы и художественные, и документальные, и анимационные. А еще, возможно, после того, как вы побудете на каких-нибудь лекциях, пообщаетесь с режиссерами, с кинопроизводителями, вы станете тоже режиссером.
1: Угу. Или самому захочется где-то сняться, ну, хотя бы в массовочке.
10: Ну, или актером, да, действительно.
0: Я давно хочу снять фильм. Вы будете...
1: снять? Я готова сниматься у тебя даже в массовке.
0: Ну, все, у меня есть 2 актера уже, как минимум. Поэтому сейчас...
1: Ярик осталось... даже не давал свое соглашение, но все, ты с нами, извини.
0: Придумать сюжет. Это яркие заголовки на GEM-FM.
2: Прогноз погоды на GEM-FM.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GEM-FM. ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Солнечно уже за окном, плюс 12 градусов на термометре. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, кратковременный дождь, ветер будет западный, 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Реже и в Ревде сейчас плюс 9 градусов, в Краснотуринске чуть теплее, плюс 11.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов, время гороскопа в утренней джимнастике. На календаре сегодня 18 августа, вторник, расскажем, что же вас ждет.
1: Овен, даже вдали от дома оставайся на связи с близкими.
2: Телец, не позволяй людям влиять на твои решения.
1: Близнецы, твои заслуги оценят по достоинству.
0: Рак, не забывай прислушиваться не только к логике, но и к чувствам.
1: Лев, у тебя появится немало поводов для хорошего настроения.
2: Дева, общение с окружающими принесет больше пользы, чем уединение.
1: Весы, не откладывай встречи и разговоры, они могут оказаться очень важными.
0: Скорпион, удачное стечение обстоятельств поможет быстрее достичь цели.
1: Стрелец, будь снисходительнее к чужим ошибкам.
2: Козерог, поддержка со стороны друзей придаст тебе уверенности.
1: Водолей, сохраняй спокойствие и не преувеличивай значение мелких неприятностей.
0: Рыбы, смелые действия принесут плоды. Действуй!

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
4: О, специализированный застройщик. Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM. ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
9: 2 балла на улицах Екатеринбурга. Дороги почти свободны. Затруднения на Бебеле от пехотинцев до Таватуйской. Также на Норильской до переезда до проезжей. На Серафимы Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты.
0: Реклама.
10: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: 7:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Совсем скоро наша любимая игра «Три в ряд», игра, в которой мы с вами общаемся, вы отгадываете песни и получаете призы. Сегодня, кстати, разыграем пару билетов на спектакль «Дама с собачкой» категории 16+.
1: Ну что, классно открыть после отпуска для себя театральный сезон. Мне кажется, самое то.
0: Я заметил, что у меня раз в месяц мы в какие-то театры идем. Вот у нас уже в августе, традиция. В сентябре, и в октябре, это здорово.
1: Слушай, классно. Чтобы принять участие в нашей игрушке, прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Макси +7 932 020 102 и 5. Пусть тебе улыбнется удача.

0: Африка.
1: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ, ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Доброе утро. Верховный суд не стал менять решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, пишет газета «Коммерсант». Изначально принятый вердикт вступил в законную силу. Свердловский областной суд оставил под стражей екатеринбуржца Александра Курса, который стрелял из пневматического оружия в 11-летнего мальчика у здания бывшей гостиницы «Мадрид». Курс проведет в СИЗО до 29 сентября. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Екатеринбурге. ДТП произошло утром в понедельник на проспекте Космонавтов 158Б. Инспекторы ДПС установили, что водитель «Форда» выехал на встречную и врезался в газ. От удара грузовик отбросило на попутно ехавший кроссовер Kia Sportage, после чего газ перевернулся. 32-летний водитель «Форда», житель Новоуральска, госпитализирован с травмами средней тяжести в 24-ю больницу. По факту возбуждено административное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью. По факту проводится проверка, пишет «Комсомолка». В Свердловской области за неделю родились 647 малышей. Мальчиков больше 348 и 299 девочек. В числе новорожденных 12 пар близнецов. В Екатеринбурге с 4 по 20 сентября ограничат движение в районе Екатеринбург-Экспо в связи с проведением международного фестиваля молодежи. Об этом сообщил Департамент информполитики. Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе Dragon Doll. Как сообщает РИА Новости, она дает злоумышленникам почти полный доступ к устройству жертвы. Заражение происходит через фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу браузера Chrome. Пользователям предлагается обновить браузер, что приводит к установке вредоносного софта. После заражения злоумышленники получают возможность управлять устройством жертвы, включать-выключать экран, делать скриншоты, читать переписку в мессенджерах, перехватывать пароли, пин-коды и прочее, пишет РИА. Российские перекупщики уже наживаются на концерте Канье Уэста. Билеты перепродают с наценкой до 170%. Например, самый дешевый билет за 9 тысяч продают за 25 тысяч. Появились также мошенники с билетами на американского рэпера, пишут телеграм-каналы. Доллар на вторник 85.01, евро 98.34.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни. Но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ, проспект «Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
1: 8 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ «Мебель». За окном сейчас плюс 12 градусов, солнечно. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Кратковременный дождь, ветер западный 27 метров в секунду. Температура днем поднимется до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Тик-так. Время уходит.
6: Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ «Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ «Мебель». Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель-асм.ру.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
2: Джем ФМ.
10: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: 8:09 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов, начинается игра «Три в ряд». Разыграем сейчас пару билетов на спектакль «Дама с собачкой», категория 16+. За билеты и за поход в театр поборется Екатерина. Она у нас на связи. Катя из Екатеринбурга, работает на складе, а компания занимается охранной техникой. Катя, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Как настроение с утра пораньше во вторник?
1: Ну, пока, честно говоря, не ожидал, что вы наберете, но...
0: Так бывает. Раз, и сюрприз. Катя, ты уже с нами.
1: Сюрприз, да.
0: Ну, согласись, приятно же, когда с утра с кем-то пообщаешься, поговоришь, как-то сразу взбодришься, да ведь?
1: Конечно.
0: Это замечательно. Катя, ты одна на работе в кабинете, или у тебя там есть люди, коллеги, с кем можно пообщаться, рассказать что-нибудь?
1: Ну, конечно, есть коллеги, да.
0: Вот. Придешь сегодня, как расскажешь? Они такие скажут: ничего себе! Но мы еще желаем, чтобы ты не просто рассказала, еще и билеты выиграла, потому что очень хочется, чтобы ты у нас ходила в театр. Давно в театре была?
1: Честно говоря, да.
0: Вот видишь,
1: очень хочется. Вот
0: очень хочется. Катя, мы все переживаем за тебя, все хотим, чтобы ты отправилась.
2: 100%.
0: Но прямо сейчас внимательно слушай правила игры и желаем тебе удачи.
2: Ярик для тебя сейчас поставит три кусочка из разных песен, и твоя задача — угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь приз, отправишься на спектакль, но если вдруг не справишься с заданием, то уже приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс.
0: Готово?
1: Да, готово.
0: Тогда внимательно слушай, потом дашь свои варианты ответов. Поехали!
3: Нас

0: Ну что, Кать, песенка закончились. Есть знакомые исполнители?
1: Ну, есть, да. Начнем с последней. Это Слава.
0: Абсолютно верно. Так.
1: Второе это был Александр Иванов.
0: Отлично.
1: А вот первое, вот вообще.
0: Нет вариантов никто.
1: Немного... Возрастная категория немного не та у меня.
2: Да нет. Поэтому,
0: Знаешь ты 100% ее.
1: Да, конечно, знаю, но вот, к сожалению, не могу вспомнить.
2: Королева, королева русского R&B.
0: Из Беларуси, девочка.
1: Да. А, Бьянка, что ли?
0: Ей!
3: Все равно молодец, молодец,
0: пусть подсказки, но ты прям четенько.
3: Такая радостная.
0: Да, да, скажи, ну, Бьянка.
1: Крутится, крутится на языке, вот. Помнить не могла, но вам спасибо огромное.
0: Так в этом и фишка, что ты просыпаешься, представляешь себе, бац, три песни с утра, и знаешь, что ты песню 100% слышала, да, эту песню? А кто поет?
1: Конечно.
0: Эх, бывает такое, даже со всеми. Это нормально, нормально. Поэтому и вот так вот, пусть с подсказкой, но тем не менее ты справилась, действительно.
3: Конечно.
0: И поэтому вручаем мы тебе заслуженный приз. Это пара билетов на спектакль «Дама с собачкой».
1: Спасибо огромное, очень рада, очень спасибо.
3: На правах рекламы.
0: Тебя ждет лирический спектакль по знаменитому рассказу Чехова о случайной курортной встрече, которая переросла в тайную любовь.
3: В связи с ремонтом спектакля Камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров.
0: Спектакль состоится 3 сентября на сцене Дома офицеров.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Это утреннее Джем-мастика. 102.5 FM.

0: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Джем ФМ.
4: Где пробки?
5: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
6: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Серафима Дерябина от Грузовской до Шаумяна, также Амундсена от Бардина до Объездной, Амундсена от Краснолесья до Академика Ванцовского. Самое большое затруднение на Объездной от Серафима Дерябина до Амундсена. Длина пробки

0: 8:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов, 18 августа сегодня на календаре, вторник. Внимательно посмотрите, кто вокруг вас сейчас находится на рабочем месте. Ну, для тех, кто приехал, кто еще не приехал, подумайте, кто вас ждет на работе. Потому что коллеги, они, конечно, классные, замечательные, добрые, но они все равно, ну, то и коллеги, что любят над вами подшучивать, прикалываться. И у каждого есть, конечно, какие-то свои нюансы, свои особенности, да, на которые коллеги ваши обращают внимание. Но я, наверное, самый взрослый из всех коллег на работе, поэтому мне всегда достается по поводу того, что Палыч, ну что ты, когда там просят послушать какую-нибудь песню, куда тебе скинуть? И они прикалываться могут, там, например, да ему не надо скидывать, ему нужно на кассете принести. Послушал, чтобы я до сих пор. Или с какими-то там приложухами, чтобы разобраться, да.
1: Над винтажностью, в общем.
0: Да, потому что, нет, на самом деле это нормально, потому что я

0: Например, там с теми же какими-то нюансами, там, всевозможными VPN-ами, там, еще чем-то обращаюсь к коллегам, чтобы
1: да,
0: они
1: мне... Да, я тебе помогаю.
0: Вот Рита мне помогает, да, и такая, Палыч, ну что ж ты, говорит, не можешь тут разобраться. Я говорю, так мне проще письмо написать рукой, чем отправить по электронке или с какого-нибудь приложения. Вот, Рите тоже достается у нас, потому что у нас такая девушка худенькая, хрупкая, а еще она очень долго училась на права. Сначала мы ее подкалывали, что...
1: Что я не могу сдать на права.
0: Да, сейчас, когда она все-таки сдала, и у нее же есть машина, начинаем ее подкалывать по поводу того, что ей...
1: тяжело ездить.
0: Ну,
1: да.
0: Расскажи, от кого тебе достается?
1: Ну, например, мне обычно говорят, что во сколько ты выезжаешь, я в это время выезжать не буду.
0: Ну, то есть, да, или где-то припарковала машину, я туда ставить не буду.
1: Да, аккуратненько.
0: В тот район подъезжать не буду. Ну, это всегда так достается, на самом деле, когда... А еще из-за того, что Рита легкая...
1: О, это постоянно тебя ветром унесет. Потом даже буквально в прошлую субботу дочка моих друзей, мы с ней вместе идем к мусорным контейнерам, а у меня там, получается, такие мусорные контейнеры, такие благородные, там дверца, туда заходишь, все красиво.
0: В контейнер в мусорный заходишь?
1: Да, где не в сам контейнер, в пространство. Ты уже надо мной прикалываешься.
2: Контейнер в домике стоит специально.
1: Да, домик для мусорных контейнеров. Спасибо, Ярик. То есть, заметьте, всегда есть коллега, который тебя поддержит. Один прикалывается, второй немножко снивелирует это.
0: Зашла в контейнер. Дверь в контейнер.
1: Вот. В общем, я не могла открыть эту дверь. Но я двумя руками это делаю. И моя подружка, ей 11, и она просто такая говорит, она меня называет Риталинкина. И она такая, ну, Риталинкина, ну, господи, эта дверь не можешь открыть.
0: Дверь не для тебя, да?
1: Да, и она просто берет одной рукой, легко открывает. Вот, потом у меня, значит, достаточно высокая кровать. Ну, вот так как-то получилось, такая высокая кровать. Она такая, ты на кровать-то хоть залезаешь на свою?
0: В общем, сегодня мы решили поговорить, а как над тобой прикалываются друзья, коллеги, на какие особенности может обращать внимание. Присылай нам свои сообщения в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 5. Также находится там наш канал и группа JamFM в ВК, пиши, куда тебе удобней. Все с удовольствием почитаем, ну и заодно из сообщения еще и приз вручим на JamFM. Как над тобой прикалываются друзья и коллеги.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки.
1: Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал цвет в одежде, который станет главным трендом осени и зимы 27-го года уже.
0: Это
1: как
0: один цвет?
1: Вы думаете, какой? Да, один. Ну, его отец, конечно.
0: Мне нравится красный.
1: Близко, горячо. Какой?
0: Близко, горячо?
1: Да.
0: Эрик, есть ли?
2: Если близко к красному, не знаю, оранжевому, может.
1: Нет.
2: Розовый.
1: Да, розовый. Вы любите розовый?
0: Ну, как девчачий цвет, на мой взгляд.
1: Ну, у тебя есть какие-то розовые? Ну,
0: подожди, там, у меня есть футболка, на которой немножко розовая. Ну, не то, что прямо она вся розовая. А вообще розовый — это какое-то сразу Барби, девчачество какое-то, по крайней мере.
1: Ну, нет, аккуратненькие какие-нибудь такие нюдовые оттеночки, размытые,
0: вот сейчас ты начала на иностранном языке говорить нюдовые. Зачем вы нам это говорите? Красный, желтый, зеленый.
1: Понятно?
0: Ладно, еще розовый мы перевариваем.
1: Так,
0: но дальше уже сложнее.
2: Не любим розовый.
1: Ну как не любим? Надо полюбить. Всевозможные оттенки розового — это яркий тренд грядущего сезона. Все. Точка.
0: Так подожди, может быть, это для девочек?
1: Для мальчиков тоже. По словам Рогова, он же тоже мальчик, данный оттенок появился почти во всех главных коллекциях модных мировых брендов. Среди них это, конечно, Валентино, Прада, Шанель, Ботега Венета, Мью Мью и другие. То есть они показали, что много розового точно будет. Розовому быть.
0: Мью-мью-мью. Но
1: да.
0: Главное, чтобы другие...
1: Меню, Павлович, тебе лишь бы меню.
0: Да, чтобы другие цвета какие-то там присутствовали. Черный,
1: ну, конечно, не то, что все
0: зеленый.
1: Барби. Нет, а вот, ну, как бы можно, чтобы быть модненьким какой-то, можно аксессуар, кстати, можно розовые сапоги.
0: Надо другого стилиста послушать, вот что я понял.
1: Так, не надо других, этого тоже слушайте, в общем, всех слушайте, а делайте по-своему.
0: Да, Рита рассказала вот мнение одного из стилистов, потому что, ну, не всем же, например, именно его мнение важно, другим кто-то прислушивается, но вы выбираете одежду, наверное, ту все-таки, какая вам больше нравится.
1: Какая больше идет?
0: Это правда. На какую денег хватает?
2: Это были яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 8:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». За окном сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Первоуральске и Возбесте сейчас плюс 9 градусов. В Туринске плюс 10, в Полевском плюс 11.
3: Реклама. Ну, сын, чем порадуешь?
4: Двойка по-английскому.
3: Опять?
4: Она объясняет, непонятно.
3: Угу, по-английски.
4: Ну, пап!
5: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Сегодня у нас в теме утра обсуждение, как над тобой прикалываются друзья или коллеги, на что обращать внимание, почему тебя подкалывают или
1: чаще... За что?
0: За что, да. Ярик, тебе за что достается?
2: Недавно был случай, я решил опять-таки сбросить пару килограммов.
0: Опять?
2: Да, ну, периодически мне такое бывает. На диету там спортиком маленечко. И регулярно встаю на весы. И встаю на весы, смотрю, у меня стрелочка-то как бы не вниз, а вверх, вверх, вверх, все больше и больше. Понять ничего не могу.
0: Переживаю, да?
2: Переживаю. Стою на весах, а сзади жена ногой еще поддавливает.
0: А,
2: мне-то не видно, что...
0: Жена, молодец.
2: Вот так вот, с такой был случай.
0: На секунду ты испугался?
2: Ну, как бы... Ну да, не
1: сердце ёкнуло.
2: Что такое со мной происходит? Вроде бы стараешься, а оно
1: худеешь,
2: наоборот.
0: А еще Ярик у нас стоит за пультом и периодически приходит, одни тут коллеги, другие поработают, что-нибудь понатыкают, вот он периодически... Ай, ну, у меня кнопка
2: не
0: та.
1: Ой-ой-ой.
0: Ой, здесь не то,
2: да.
0: Здесь не это.
2: Бывает, бывает.
0: Бывает, да. Угу. Давайте почитаю, что нам еще пришло, какие сообщения.
1: Джума пишет, я лет 10 уже занимаюсь карвингом, и поэтому на работе меня все называют кудрявый, и подружки тоже, они уже имя мое, наверное, не помнят. Карвинг — это когда из бумаги всякие завитушки, из тоненьких всяких таких пластиночек.
0: Да, я думала, из этого вырезают на арбузах на всяких.
1: И это тоже, да.
0: Туда же, да, входит?
1: Да, да, да. То есть, например, бывает, знаешь, такие панно делают, берут такие тоненькие ленточки из бумаги и их накручивают на карандаш,
0: да, да, да,
1: и из них делают. И карвинг также, да, это вырезание из овощей и фруктов всяких необычных штук, там, из арбуза, лебедя, акулу, там, что-то еще.
0: А вообще, кстати, корзину. Частенько из-за профессии достается, да, человеку. У нас, например, по-моему, знакомый столяр был, звали Папа Карло.
2: Mm-hmm.
0: Настолько
2: нет?
0: Уже привыкли, что некоторые думали, что его правда зовут Карло.
1: Бывает, бывает.
0: Бывает такое.
2: Если, допустим, сантехник, то водяной обязательно.
0: Прилетает только так. Так, ну что, давайте узнаем, как над тобой прикалываются друзья, коллеги. Возможно, какие-то забавные у вас есть прозвища и так далее. Переслай нам в мессенджер Макс, плюс 7932-020-102.5. Там же находится наш канал и группа ВК. Пиши, куда тебе удобнее. За одно из сообщений по традиции вручим крутой приз на Jam FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Где пробки?
8: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
9: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит Березовский тракт от Трудовой до Барьерной, также за вокзальной от Мельковского переулка до проспекта Космонавтов. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Также затруднения на Краснолесье, Амунцина от Михеева до Академика Ванцовского и на объездной от Серафима Дерябиной до улицы Амунцина.
10: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
11: 2.5 Джем FM.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Далее в утренней джимнастике мальчики и девочки. Наше легендарное противостояние, в которое кто-то забирает приз. Тот, кто одерживает победу. Поэтому, если хочешь забрать что-нибудь вкусное, интересное, классное на JamFM, то пожалуйста.
1: Да, то пожалуйста, прямо сейчас отправляй любой смайлик на наш номер в Максе плюс 7-932-020-102-5. В этой игрушке можно узнать что-нибудь новенькое, можно повеселиться, классно провести время. Нам нужны и мальчики, и девочки. Вперед, ждем!

0: FM 102.5. Утренняя джемнастика.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. 620 беспилотников летели в сторону московского региона с вечера понедельника до 5 утра сегодняшнего дня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, из них 180 БПЛА уничтожены в московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы. Более 1000 свердловчан заявились на выборы. Итоги выдвижения подвели в облсберкоме. По одномандатным округам в Госдуму выдвинулось 46 кандидатов. На выборы в ЗАГС Собрание Свердловской области зарегистрировано 140 кандидатов. По единому округу зарегистрированы 6 партий, это 450 кандидатов. И в муниципальных выборах участвуют 1483 кандидата, пишет портал «Сигнал». В аэропорту Кольцово задержали мужчину за угрозу убийством 4 детям. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, 41-летнего екатеринбуржца задержали по возвращении из-за границы. По версии следствия, 29 июля у дома на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге гражданин высказал в адрес 4 детей угрозу убийством и причинением вреда здоровью, сообщили в СКР. Как писали СМИ, мужчина якобы угрожал несовершеннолетним пистолетом, отвел их к реке Исеть и приказал утопиться. Причиной конфликта, как сообщалось, стало то, что дети дразнили дочь фигуранта. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Уральцы теперь могут покупать билеты на электрички через бот в мессенджере «Макс». Он называется «Электрички РЖД». Купить билеты можно на пригородные поезда, курсирующие в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском округе и Пермском крае. Бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных приложений. Билеты оформляются по полной стоимости, без указания места, не более 5 в одном заказе. Оплатить их можно банковской картой. Сохраняются и прежние способы покупки билетов через пригородные кассы, мобильное приложение и терминалы самообслуживания. Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира. Телеграмма президента размещена на сайте Кремля. Сборная выиграла командные соревнования и завоевала еще 4 медали. Софья Ильтирикова взяла серебро в упражнении с мячом, Мария Борисова – бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. Чемпионат мира проходил во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. Российские спортсменки выступали без национальной символики. Доллар 85.01, евро 98.34.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на GMFM.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Сервис Торг», кафе «Китайская кухня Шангрила». Сейчас в центре города плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Шоу продолжается.
10: Утренняя джимнастика.
1: Джим FM.

0: 9 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов, начинается игра «Мальчики-девочки». Сегодня в качестве приза мы приготовили пару билетов на стендап Али Кокушкина и Рамиса Ахметова категории 18+. За приз поборется Евгений из города Березовский. Он работает в следствии механосборочных работ, и сейчас, как нам сказал Евгений, ждет работу. Жень, привет!
1: Здравствуйте,
2: здравствуйте. Привет.
0: И что, долго ждать еще работу? Видно там на горизонте что-нибудь привезли или нет?
1: Да, уже привезли, да, сейчас начнем.
0: А как это осуществляется? То есть что тебе привозят, ты говоришь, ждешь работы, и что вы начинаете творить? Что ты...
2: Без чего нельзя начать?
0: Да.
1: Без пленки.
0: А, то есть вам нужна пленка для того, чтобы начать работу, да?
1: Да, да, да.
0: Пленки нет, нет работы. Пленка есть, есть работа.
1: Есть работа, да.
0: Ты, наверное, так классно запаковываешь чемоданы, когда вот куда-нибудь летишь в отпуск, например, с супругой. Там же тоже в пленку все заворачивают.
2: Ой, стрейчит этот.
0: Да, Женя такой, спокойно, супруга, я работаю, профессионалы.
2: В аэропорту не тратимся.
0: Знаешь, как обидно, когда все замотаешь, тебе говорят, а паспорт в чемодане.
2: Ой.
1: Да, был случай у нас в Сочи, пришлось разматывать чемодан.
0: Серьезно?
2: Перевес еще когда бывает.
0: Класс же. Видишь, историю про Женю рассказал, получается.
2: Вообще.
0: Ясно. Обидно, конечно, но, с другой стороны, зато запоминаешь на всю жизнь.
2: Ну, он так быстро перепаковал потом.
0: Он-то профессионально это делает, понимаешь? Да. Пока ты только будешь рот открывать, он уже тебе два чемодана запакует. Так, Женя играет с Олесей. Олеся из города Арамиль. Она работает комплектовщиком на заводе. Олесь, привет.
3: Привет.
0: Ну, ты, наверное, все классно комплектуешь. Что там у тебя, что комплектуешь, рассказывай. Что куда складываешь?
3: Пакеты, детали на авиационную технику.
0: Ага, то есть от тебя зависит, 5 гаек будет положено или 6 гаечек, да?
2: Для самолета.
0: Да. Для самолета. Смотри, какая ответственная работа. Представляешь, гайки не ходят.
2: Ой.
0: Самолет не полетит.
2: Аккуратней.
0: Олеся, а кто-то следит за тем, сколько вы положили чего? Или это вот только ты следишь и все?
3: Нет, сборщики следят.
0: То есть вы сначала разобрались, ага. Разложили по пакетикам, потом сборщики все это пересчитывают, да. И только потом все это идет уже дальше, да?
3: Да.
0: Олеся, спасибо тебе. У тебя очень ответственная и важная работа. Вот я всегда поражаюсь таким людям, которые могут такую скрупулезную, кропотливую работу делать, мне кажется, только женщины.
2: Ну, мне бы вообще внимания не хватило.
0: Олеся, ты молодец. Ну что, давайте сейчас приступим к нашей игре. У нас уже все готово, все разложено по пакетикам, можно сказать.
2: Да.
0: Рита, рассказывай правила.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответа на выбор. Палыч готовил вопросы для девчонок, я для парней. Все просто, как обычно. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Женя, первый вопрос для тебя.
2: Вырез на платье лодочка. Это вертикальный вырез или горизонтальный?
1: Вертикальный.
2: Нет, горизонтальный.
0: Лодочка. Угу. Горизонтальный.
2: Горизонтальный, широкий.
0: Олеся, вопрос для тебя. Вчера в Екатеринбургском зоопарке был праздник, отмечали день рождения пумы. У нас есть замечательный самец, его зовут Севен, ему 19 лет отмечали. Кстати, в неволе в зоопарках живут животные всего до 16 лет, нашему уже 19. Представляешь, как хорошо,
2: молодец,
0: какие условия создали ему. Прекрасно. Но вопрос другой. Все-таки это пума, самое главное, поэтому все кошачьи делятся на 2 группы. Малые кошки и большие кошки. Скажи, пожалуйста, Олеся, пума относится к малым кошкам или к большим?
3: Большим.
0: Вот все так думают, на самом деле к малым кошкам относится пума. Это, кстати, представитель самого крупного подсемейства. Может достигать размеров до 2 метров. Но все-таки это малая кошечка.
2: Ничего себе.
0: Да, до льва не дотягивает.
2: Ой.
0: А тут уже к большим кошкам относится. 0-0 пока у нас, Жень, вопрос для тебя номер 2.
2: Торт Чиприани. Это торт с меренгой или с мороженым?
1: С мороженым.
2: Нет, с меренгой. Очень вкусный итальянский торт бисквитный, а сверху вот эта безешка из меренги.
0: Безешка классная. Вопрос для Олеси номер 2. Какие войска носят черные береты? Пограничники или морская пехота?
3: Пограничники.
0: Морская пехота. Пока счет не открыт, в 3-м раунде все узнаем.
2: Необычно.
0: Жень, вопрос для тебя.
2: Гленчек – это рисунок на ткани или способ обработки шерсти?
1: Способ обработки шерсти.
2: Нет, это рисунок на ткани, клетчатый, знаменитый. Еще его называют принц Уэльский.
0: Да? Да. Принц Уэльский? Олеся, ну что, тебе нужно дать один правильный ответ вот на какой вопрос. Как часто самка комаров откладывает яйца? Раз в неделю или каждые 2-3 дня?
3: раз в неделю.
0: Раз в неделю, сказала скромная Олеся, и это неверный ответ, потому что они откладывают свои яйца каждые 2-3 дня, представляешь? До 150 штук за раз могут отложить, и через недельку уже из яйца появляется взрослый комар.
2: Ничего себе.
0: Угу.
2: Счет поэтому... у нас тем временем потрясающий.
0: Сколько ребята узнали много для себя нового,
2: да.
0: Потому что счет у нас 0-0. Ну, теперь будет дополнительный вопрос один на двоих, на который нужно ответить как можно быстрее и как можно громче своего соседа. Итак, внимание, общий вопрос на двоих. Сегодня у нас вторник. Сколько букв в слове вторник?
1: 7.
0: Да, Евгений оказался прав. Олеся чуть-чуть не досчитала, 6 сказала, а Женя все-таки 7. 7 букв в слове вторник. Олесе говорим огромное спасибо, ждем новых смайликов и поиграем с тобой, пообщаемся снова, хорошо? Ну а Женю поздравляем с победой! Женя, вот так бывает. Не ответил ни на один вопрос, а стал победителем. Классно
2: да.
0: же? И нового много всего узнал, ну еще и приз забрал. А это пара билетов на стендап Али Кокушкиной и Рамиса Ахметова.
1: Ура!
2: На правах рекламы.
0: Комики представят полноценное шоу, где классический разговорный стендап сочетается с музыкальной комедией под гитару.
2: Тебя ждут актуальные шутки, неожиданные жизненные наблюдения и смешные песни.
0: Выступление пройдет 30 августа в уютной атмосфере клубного паба Бен Холл.
2: Категория 18+.
4: У тебя есть утренняя джемнастика
5: на 102.5 FM.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Толтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры

0: Где пробки?
1: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: 4 балла на улице Екатеринбурга. Местами затруднения. Стоят улицы Вильгельма Дагнина от Павла Шаманова до Объездной. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Также Краснолесья, Амундсен, Михеева до Академика Ванцовского. Много машин на Шевской, от остановки Шевская до Блюхера и на Объездной, от Серафима Дерябиной до улицы Амундсена.
0: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: хотела.
1: 9 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
2: Расскажу, что нужно делать, чтобы быстрее засыпать.
1: Прекрасно.
3: Реклама.
4: Внимание! Автоцентру «Регина» с Новосоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге. Новосоцкого 3 в «Регинас».
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в «Бруснику». Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
4: 235-0905.
3: Jam FM.
1: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки.
2: Что вы делаете, чтобы быстрее уснуть?
1: Работаем. Много работаем.
2: А вот так вот работает.
1: Нет проблем вообще, чтобы... Ну как, да. А если бездельничаешь, то и уснуть не можешь.
2: Нужно вымотать себя, в общем.
1: Ну да, устать.
2: Интересно.
8: Немножко так.
2: В общем, нейробиологи посоветовали, вернее, назвали привычку, что нужно делать, чтобы быстрее уснуть. Нужно читать. Читать книжки.
1: Ну, да. У меня, причем я могу либо книгу читать, засыпаю сразу же, либо видосик какой-нибудь смотришь и тоже засыпаешь.
8: Ну, под видосик хорошо тоже
1: под телевизор великолепно,
8: да,
1: засыпается.
2: Ну вот, кстати, видосики они смотреть не рекомендуют. Наоборот, если ты поглощен чтением спокойной книги, ты с меньшей вероятностью будешь проигрывать в голове всякие напряженные разговоры, думать о завтрашних задачах или продолжать сидеть в телефоне. При этом само по себе чтение не вызывает сон, оно лишь помогает отвлечься от факторов, которые не дают человеку уснуть. Ну, у вас же такое бывает, когда ты вроде бы уже все, сейчас приготовился, нет, какая-то мысль возникла, пошел, встал, что-то сделал. Такое не бывает у вас?
1: Конечно, бывает, постоянно.
2: Вот.
1: Но а что касается книги и телефона, почему в пользу книги? Мне кажется, просто книга упадет на пол, и ничего не будет.
2: А, ну слушай, это хороший лайфхак. Лучше выбирать для чтения книжки без какого-то напряженного сюжета, а то еще можно потом наоборот себя растребушить.
1: Это бывает такое.
2: Да, идеальное вечернее чтение – это что-то достаточно увлекательное, чтобы удерживать внимание, но не настолько волнующее, чтобы нервная система приходила в возбуждение.
1: Вчера мы смотрели сериал «Радар» буквально, и там как раз про инопланетян. Мне ночью снялись какие-то кошмарики, я тоже помню.
8: Бывает, да.
2: Не надо смотреть, лучше почитать про инопланетян, кстати.
1: Можно почитать, но на самом деле, да, действительно, на меня вообще действует вот эта магия чтения. То есть книга в руках для меня прям снотворно, великолепно, 100% работает. А вот у меня, например, дяди, тети, у меня все читающая семья, и они все просто берут книгу и просто прочитывают ее до конца. И даже не засыпают.
2: Они могут остановиться.
1: Они могут всю ночь сидеть с этой книжкой, с открытой, и читать ее до утра. Поэтому тут, ну, надо пробовать.
2: Баланс.
1: У каждого свои.
2: Да.
1: Лайфхаки.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре города сейчас плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Реже и в Ревде сейчас плюс 11 градусов. В Каздуринске плюс 13.
3: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
9: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9:41 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Время гороскопа в утренней джимнастике. На календаре сегодня 18 августа, вторник. Расскажем, что же вас ждет.
1: Овен, даже вдали от дома оставайся на связи с близкими.
2: Телец, не позволяя людям влиять на твои решения.
1: Близнецы, твои заслуги оценят по достоинству.
0: Рак, не забывай прислушиваться не только к логике, но и к чувствам.
1: Лев, у тебя появится немало поводов для хорошего настроения.
2: Дева, общение с окружающими принесет больше пользы, чем уединение.
1: Весы, не откладывай встречи и разговоры, они могут оказаться очень важными.
0: Скорпион, удачное стечение обстоятельств поможет быстрее достичь цели.
1: Стрелец, будь снисходительнее к чужим ошибкам.
2: Козерог, поддержка со стороны друзей придаст тебе уверенности.
1: Водолей, сохраняй спокойствие и не преувеличивай значение мелких неприятностей.
0: Рыбы, смелые действия принесут плоды. Действуй!

0: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
1: ООО «Специализированный застройщик». Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений.
3: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны.
3: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm. Где пробки?
6: 9 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
7: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы 2 Новосибирская от Умельцева до Палисадной, также Шевская от остановки Шевская до промышленного проезда, Краснолесье от Михринцева до Вильгельма, до Генина. Также много машин на Завокзальной от Мельковского переулка до проспекта Космонавтов, на объездную от Громова до Амундсена, на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Угромного переулка и на Вильгельма до Генина от Павла Шуманова до объездной дороги.
0: Реклама.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
10: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ти».
11: 102.5. Jam FM.

0: 9:52 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Продолжаем обсуждать тему, как над тобой прикалываются друзья и коллеги. Что нам еще написали Маргарита?
1: Лена пишет: а я младше брата на 5 лет, и как-то он пару раз назвал меня бабушкой.
0: Она младше его.
1: Да, а мне на минуточку еще 44. И чтобы мне не было обидно, он стал меня называть бабочкой. И мне почему-то нравится бабочка. Вот так я стала бабочкой, а не сестренкой.
2: Она его дедушкой называет.
0: Одна буква, да, и бабочка превращается в бабушку.
1: Это смешно.
0: Когда ты младше, тебя называют бабушкой, это забавно.
1: Да, ну и бывает, кто-то ворчит. Даже есть дети, которые ворчат, как бабушка.
0: Ну есть такие, да, маленькие, а уже дедушка ворчит. Семен написал: друзья знают, что я всегда забываю, где припарковал машину, поэтому каждый раз спрашивают: ну что, КВС «Найди автомобиль» уже начался?
2: Ага.
0: И почти всегда попадает в точку.
1: Нет, бывает такое.
2: Так сколько раз выходишь, да.
0: Особенно на больших этих парковках.
2: Ну, даже здесь где-то то ли на Ленина встал, то ли на Толмачева, не помнишь, просто выходишь.
0: А у нас два выхода. Есть выход на Ленина, есть выход на Толмачева.
2: А сколько раз было, постоишь на Толмачева, выходишь на Ленина.
1: А еще бывает такси. У вас не было, что вы не в то садились? У меня было. Даже бывают номера очень похожие. Приезжают, там то ли одна цифра. Иногда у меня было такое, что одинаковые цифры, буквы разные. Mm-hmm. И я просто села, и мужчина такой на меня смотрит, а он вообще не таксист.
2: Не таксист, да.
1: Он просто такой... И он как бы готов был меня куда-то везти, даже никак не реагировал. И просто
2: поехали!
1: Такой,
2: такой, поехали.
1: Ой, у меня такой, конечно, шок был.
0: Извините.
1: Да, не туда,
0: ну
1: не
0: Ну что,
1: туда.
0: Как над тобой прикалываются друзья или коллеги? Пиши нам, плюс 7932-020-1025, наша группа ВКонтакте, либо в мессенджере также находится наш канал. Джем FM, пиши, все читаем, заодно и сообщение, у нас уже готов отличный приз.

0: 10 часов, 1 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, ООО «СЗ Проспект, 1 Южный». Новый жилой комплекс, 1 Южный.
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день. Предельная нагрузка на первоклассников в сентябре-октябре составляет 3 урока в день, в ноябре-декабре 4. Кроме того, разрешаются 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для вторых-четвертых классов не более 5 уроков в день, максимум для пятых-шестых классов 6 уроков и для седьмых-одиннадцатых 7, сообщает РИА Новости. Жители Академического района Екатеринбурга минувшую ночь провели под дверью художественной школы. Как пишет портал Е1, это родители, которые начали занимать очередь с вечера, чтобы записать в школу своих детей. Запись открылась сегодня утром в порядке живой очереди. По словам местных жителей, за час до старта записи в очереди было около 200 человек. Некоторым родителям пришлось дежурить по сменам, некоторым отпроситься с работы. Родители не понимают, почему администрация не организует онлайн-запись. Портал Е1 обратился с этим вопросом в мэрию. Ждут ответа. На этой неделе члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан. С 20 августа в России стартует масштабный проект по адресному информированию избирателей «Информ УИК», пишет «Новый день». Члены участковых избиркомов прошли обучение, получили памятки о формах, способах голосования, установили приложение для выстраивания маршрутов. Представителей избиркомов можно будет узнать по экипировке и именному бейджу с печатью избирательной комиссии. В Екатеринбурге с 4 по 20 сентября ограничат движение в районе Екатеринбург-Экспо в связи с Международным фестивалем молодежи, пишет Департамент информполитики. Будет перекрыта улица Универсиады на участке от Экспо-бульвара до проезда к очистным сооружениям. С 8 по 20 сентября проехать смогут только аккредитованный и специализированный транспорт. Ограничения будут действовать на Экспо-бульваре, бульваре Новосинарском, улице Столетия, Урфу, улицы Универсиады и выставочные. На этих участках также запретят стоянку автомобилей. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Названы самые модные осенние тренды. По данным экспертов журнала Who What Wear, в моде предстоящей осенью будут связанные крючком шапки и куртки с воротником-стойкой. В то же время в модный список стилистов попали эффектные броши, например, с перьями или в виде объемных тканевых цветов, и аксессуары с животными принтами. Так, с анималистическим узором можно выбирать сумки и шарфы. Доллар 85.01, евро 98.34.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 10 часов, 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM. ООО «Люкс Мебель», салоны «Ася Мебель». Сейчас за окном плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.асм.ру.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя джимнастика.
1: Джим ФМ.

0: где пробки?
1: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
2: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами с затруднением. Стоят улицы Вильгельма до Генина, от Павла Шаманова до Краснолесья. Также Шевская от остановки Шевская до промышленного проезда. Гагарина от Педагогической до проспекта Ленина. Много машин на объездной от станции диагностики ГАИ до Кольцовского тракта. Также на ИКАДе от реки Березовка до моста через железную дорогу. И на трудовой Губахинской проезд. От Березовского тракта до укромного переулка.
3: Реклама.
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
5: 102.5 Jam FM.

0: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Подводим итоги темы утра. Разыгрываем билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого. В семейный парк развлечений «Тут-то круто». Категория 0+, но обсуждали мы с вами сегодня тему, как над тобой прикалываются друзья и коллеги.
1: Игорь написал: когда я только устроился на работу, говорю, как тут у вас все устроено. Мне сказали, что в ближайшие выходные все едут на подшефное колхозное хозяйство помогать в битве с урожаем за 3 отгула.
0: О, прикольно.
1: Нужно прийти экипированным к колхозным работам в 6 утра к нашему ДК. Взять вилы или лопату. Как вы понимаете, я один пришел с лопатой в 6 утра в субботу.
0: Жестко.
2: Дали отгул-то хотя бы один.
1: Напиши, Игорь. Обидно.
0: Ой, да. Вообще, ну так, хорошая компания собралась. Не скучно, я думаю. У Игоря работа была.
2: Да.
0: Остался работать-то и сказал, пойду в другую компанию.
2: С такими коллегами хоть куда.
0: Да, Маш пишет: доброе утро, мой инструктор по вождению очень оригинален. На обзывалке иногда никогда не повторяется. Но вот изжога зашла настолько хорошо, что даже дома прижилось. То есть Машу называли изжога?
1: Ой, жестко. Ну как-то так, да, прям...
0: Ну, говорит, прижилось дома. Может, Маша сама к себе так относится? Да, я могу... Вот есть же такие люди, которые, знаешь...
1: Самые ироничные,
0: да. Ну, значит, например, вредные, и когда им говорят, что это вредно, ну, в другом виде, да, они к этому спокойно относятся. Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Лены. Я младше брата на 5 лет, и как-то он пару раз назвал меня бабушкой.
1: Ужас.
0: А мне на минуточку еще каких-то 44. И чтобы мне не было обидно, он стал меня называть бабочкой. И мне почему-то нравится бабочка. Вот так я стала бабочкой, и они сестренкой. То есть у кого-то есть сестра, у кого-то есть бабочка.
1: Вообще, да. Миленько,
0: милота.
1: Да?
0: По-моему, очень неплохо. Лена, вот так вот, из бабушки стала бабочкой. Угу. Вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. Это билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого. В семейный парк развлечений «Тут-то круто». Категория 0+.
1: На правах рекламы.
0: «Тут-то круто» радует летними скидками на детские дни рождения.
1: Выгода по программам «Тут-то бум» и «Тут-то лайт» до 28%.
0: Бронируйте в августе с крутой скидкой, а отмечайте, когда хотите.
1: В программу все включено: аттракционы, анимация, угощения и подарок имениннику.
0: Подробности в парке развлечений «Тут-то круто» на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
1: Категория 0+.

0: 10 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Далее утренней гимнастики, яркие заголовки. Рита, что интересного нашла?
1: Ученые выяснили, что у кофеманов меньше процент жира и больше мышечной массы.
0: Интересно.
2: Реклама. С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, строение 1. Украина, 128-773-914-86-56-16+. За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
3: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
4: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam.fm.
0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов на Jam.fm. Прямо сейчас яркие заголовки. Рита, давай.
1: Вы любите кофе?
0: Спрашиваешь человека, который этот кофе постоянно покупает, постоянно приносит и постоянно пьет.
1: Мы
0: утро.
1: Из него состоим.
7: И все его
0: пьют.
7: Ну,
0: потому что у нас утро без кофе не утро.
1: Невозможно просто.
0: Невозможно.
1: Технически чисто. Оказывается, что у кофеманов меньше процент жира и больше мышечной массы в организме, выяснили финские ученые.
0: Вот я чувствую, что у меня прям мышцы везде. Особенно на животе такие прям мышцы-то прям такие хорошенькие.
7: Одна большая мышца.
1: Они, ученые, значит, да, изучили данные более 2200 человек, среди которых были как те, кто вообще не пил кофе, так и участники, выпивавшие 5 и более чашек в день.
0: Мне интересно, они их как пальцем трогали?
1: Нет, они проводили исследования.
0: Ну, я говорю, потом сравнили, пальцем нажимали?
1: Ну, они, может, фоткали, может быть, там смотрели, они там ходили, знаете, как бывают фитнес-бикини, вот эти вот показывали, играли мышцами.
0: А также, пока не притронешься, непонятно, мышца это или это жирок?
1: Жирочек.
0: Угу. Да.
1: Значит, пальцем... значит, ты знаешь, как надо проверять.
0: Да, я всегда так проверяю.
1: Так, выяснилось, что более высокое потребление кофе было связано с меньшим количеством общего и висцерального жира и больше скелетной мышечной массой. Также у любителей кофе обнаружили более низкие уровни аминокислот, связанных с инсулинорезистентностью. То есть это риск развития диабета у кофеманов меньше. Но нужно учитывать. Исследование носит наблюдательный характер, и оно показывает связь, но не доказывает, что именно кофе напрямую сжигает жир или строит мышцы.
0: Ну, то есть, помимо кофе, они, может, чем-нибудь еще занимались?
1: Ну да, там, может, белок употребляли.
0: Да, и что они ели, тоже непонятно.
1: Да, железо тягали.
0: Если бы не только кофе вот эти все дни, только кофе или только без кофе, например, но только на воде?
1: Ой, ну страшно уже. Но кофе, в общем, помогает, так скажем.
0: Да,
1: способствует.
0: То есть, можно в спортзал не ходить. Сколько тренировок заменяет одна кружечка кофе?
1: Я этого не говорила.
7: Это были яркие заголовки на Jam.fm.
6: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». В центре города сейчас плюс 16 градусов. Солнце светит. Синоптики нам пообещали облачную погоду с проснениями и даже кратковременный дождь. Ветер будет западный, 2,7 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 20 градусов. В Первоуральске и в Асбесте сейчас плюс 13 градусов. В Полесском плюс 16, в Туринске плюс 15.
6: Реклама.
8: Ну, сын, чем порадуешь?
9: Двойка по английскому.
8: Опять?
9: Она объясняет, непонятно.
8: Угу, по-английски.
9: Ну, пап!
10: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Реклама.
1: Все на футбол. Урал «Текстильщик». Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
5: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого, 3, исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого, 3, в «Регинус».
6: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
8: Телефон рекламной службы Джем-ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем-ФМ.
10: Где пробки?
11: 10:48 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем-ФМ ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
12: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит Рижский переулок от Московской до 8 марта. Также Светлореченская от Васильковой до Объездной. Восточная от Советской до улицы Малышева. Много машин на ИКАДе от 20-го километра до реки Березовка. На Московской Челюскинцев от Радищева до маршала Жукова и на Трудовой Губахинской проезжей. От Березовского тракта до Укромного переулка.
13: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
14: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Ни мясо и ни рыба. Ученые назвали лучший источник белка. Как вы думаете, что?
1: Какой?
2: Ой,
1: интересно.
2: Гречка, чечевица?
0: Нет, нет, нет, все мимо. Тофу назвали лучшим источником белка.
1: Тофу?
2: Да, сыр такой есть, вегетарианский.
0: Баночка продается.
2: На основе соевых продуктов, да, он сделал?
0: Ну да, ну там просто, видимо, всякими надо добавлять, что он сам по себе будет безвкусный.
2: Да, а вот надо если, с чем-нибудь.
0: С чем-нибудь, если то, в общем, даже неплохо. Мне нравится
2: неплохо,
0: салат,
2: да,
0: например.
2: Прикольный такой бывает.
0: А мне еще нравится на жареный, так как там жарят.
2: Да,
0: его.
2: Да, прикольно. Сегодня, так. Знаете, какой день?
1: Какой?
2: День лучших друзей. У вас есть кореш, который, ну, прям вообще...
0: Я хотел сказать, сегодня вторник. Ну,
2: и это тоже не забываем.
0: У всех, наверное, есть. А куда без них?
2: Просто тебя как зовут?
0: У меня зовут его так же, как и меня, только живет он не в Екатеринбурге.
1: Не так же, как меня. Другой живет, но тоже в другом городе.
2: У меня тоже в другом городе.
0: Да вот видишь, как так получилось-то?
2: Обидно, кстати.
0: Здесь, получается, у нас так себе друзья?
2: Ой, не будем сейчас сильно так громко заявлять, тем более
1: мы все услышали.
0: Лучше не где-то, а здесь, видимо,
1: там из детства.
0: Да.
1: Там навсегда.
2: Вот так, перейдем к следующему празднику. Сегодня еще день географа.
0: Ну вот хорошо.
2: Те самые, которые карты нам чертят, я не знаю, что они делают.
0: Вообще много чего. Они запускают периодически дирижабли в небо, чтобы нам говорить, какая будет у нас ждать нас погода. А всевозможные и открывают новые места, какие-то белые пятна.
2: Как Колумб.
0: Да, например, ты хотела в кругосветное путешествие отправиться?
2: Конечно, это же моя мечта вообще.
0: Серьезно?
2: Да, но я люблю путешествовать, а кругосветное, это же очень круто. Мне вообще мечта накопить очень много денег и прям попутешествовать по миру, долго не возвращаться, а потом вернуться с новыми силами. И что-нибудь начать вдохновленное делать.
0: Ну все, вперед, и давай в первый кругосветку собирайся готовиться. Мы тебя
2: планирую, бинокль готовлю. Не знаю почему.
0: Консервы.
2: Мне точно понадобится.
0: Так, ну что, выбирай праздник себе по душе, но если нет никакого праздника, то можно взять и устроить его самим. Например, сделать человеку приятный с помощью приветов и поздравлений. Для этого есть мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, и есть наш диджей Дэн. Вы присылаете, диджей Дэн озвучивает, и всем хорошо. Также появляется скоро Яна Ефимова, которая делится свежими историями с вами в течение целого дня. Ну а в 17.00 к ней присоединится еще и Миша Киселев. И наше вечернее шоу «Джем без правил». Также не пропусти много всего интересного, полезного. А главное, нескучного. Всем отличного вторника!

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Массированная атака БПЛА произошла ночью в московском регионе на подлете к Московской области. Силы ПВО уничтожили более 150 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Есть пострадавшие, среди них 10-летний ребенок, повреждены несколько строений. Мэр Москвы утром сообщил, что на подлете к столице сбили еще 7 БПЛА. Незадолго до этого Сергей Собянин заявил, что с вечера понедельника в сторону Москвы летели 620 беспилотников. 180 уничтожили над столичным регионом. Сейчас в Москве не работают аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский. Частично ограничена работа Шереметьево. Горячая вода будет в домах екатеринбуржцев 20 числа, сказал мэр города Алексей Орлов. Сегодня в часть микрорайонов горячая вода уже подается. Как пояснил мэр, те технологии, которые городские власти согласовали водоканалу, позволяют увеличивать отпуск холодной воды на ТЭЦ для завершения прессовок и подачи горячей воды людям. 20 августа горячая вода должна быть у всех, сказал Алексей Орлов. На Урале водитель высадил из маршрутки ребенка, не оплатившего проезд. 10-летний мальчик планировал добраться из коттеджного поселка «Зеленые кварталы» в Екатеринбург, однако у него не было денег. Ситуация возмутила водителя маршрутки, после чего он в грубой форме высадил ребенка. Об этом сообщает 4-й канал. Другие пассажиры хотели заплатить за мальчика, но водитель отказался и буквально вытолкал ребенка из салона. В Екатеринбурге иностранный студент попал в больницу после тяжелого ДТП. Колумбиец Давид ехал на пассажирском сиденье, когда большой груз не уступил дорогу Рено, который двигался по главной. В легковушке ехали 3 человека. За рулем девушка Виктория, на переднем сиденье ее 23-летняя подруга и на заднем Давид. Он получил многочисленные повреждения, переломы, сейчас в больнице. По данным портала Е1, ДТП случилось 13 августа. За рулем фуры был 65-летний водитель. По словам друзей пострадавшего студента, мужчина не выходит на связь, и пострадавшие переживают, что ему удастся избежать наказания, сообщает Е1. Редакторы журнала Vogue назвали самые модные туфли для невест на осень этого года. По словам экспертов, актуальными в грядущем сезоне останутся классические лодочки и слингбеки – женские туфли с ремешком на открытой пятке. Модные невесты также могут надеть на церемонию атласные балетки, а также золотистые и серебристые босоножки или туфли. Тем, кто хочет отойти от традиции, журналисты посоветовали выбирать обувь с животными принтами или варианты ярких цветов, в том числе алого, изумрудно-зеленого и канареечно-желтого цета. Доллар 85.01, евро 98.34.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Всем доброго, бодрого в Екатеринбурге. 11.04. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом солнечное плюс 17. На сегодня синоптики нам пообещали перемену облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада от 2 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 19-21 выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

Лавснапер. Ну, можно и так сказать. Сергей Лазарев, по крайней мере, в контексте этой песни, в самое сердце на Jam FM. Ну, а кто с самого при самого утра, кто недавно только что проснулся, ну, и в том числе, кто еще слюнкой на подушке, что называется, кто спит, всем большой привет, и в каком бы агрегатном состоянии, где бы ни находился, удачи и хорошего второго рабочего. Уже хорошо, что не понедельник, уже намного должно быть легче. Ну, а я еще легкость твою усилю хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Рефлекс, затем Хабиб. Ну, а прямо сейчас Канкс и Теофилус Лондон на Jam FM.

0: Где пробки?
1: 11.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, трудовая Губахинская проезжая остается от Березовского тракта до Норильска и Щербакова, от Сабизны до Павлодарска, Вильгельм Генина, от Академика Сахарова до улицы Краснолесья. Постоим на Норильской ЖД переезда до проезжей, на Бебель от Пехотинцев до Таватуйской. Автомагистральная стоит от проходной переулка до Бебеля, Ашевская от Ильмашевского рынка до промышленного проезда, много машин на Восточке, от Куйбышева до Декабристов.
0: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Кая с пожеланиями на Jam FM, а Яна Ефимова со свежими историями. Через минутку с небольшим.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Тут-то круто!
4: Тут-то вау!
3: Дети в восторге от парка развлечений.
4: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
3: Дети довольны.
4: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
3: Екатеринбург. ТРК «Комсомол». Третий этаж. 0+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Алина Белькевич призналась, почему не стала певицей как мама. Дочери Анны Седоковой 21 год. Алина Белькевич проживает в Бостоне. Недавно девушка прилетела в гости к матери в Москву и впервые рассказала журналистам о том, почему не выбрала карьеру певицы. Как оказалось, Алина совершенно не умеет петь. Она поделилась. «Я не умею петь, к сожалению, не передалось мне этого. Если могла бы петь и танцевать так же красиво, как мама, я бы, наверное, выпускала вам треки. Но я финансист, хорошо считаю. Поэтому пошла по этой стезе». Как сообщает Супер, девушка окончила университет и уже поступила на юриста, планируя строить карьеру в этой сфере. При этом она совмещает учебу с подработкой в обычном магазине одежды. Белькевич важно быть независимой и зарабатывать собственные деньги. Поклонники уважают такое решение. Отмечу, что у Анны Седоковой прекрасные отношения с дочерью. Ранее певица уверяла, что они с Алиной как подружки. Зато Алина в 21 год уже нашла свое дело, которое ей по душе. Это я, Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина 12 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». За бортом солнечная плюс 17 по-прежнему. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер запада 2 до 7 метров в секунду. В течение дня хорошо. 19-21 выше нуля.
6: Реклама.
10: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
11: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

конечно, кайфово, ну, конечно, замедлять же, прям безотлагательно, и здесь, и сейчас. А вот когда работа, тогда наоборот, мне кажется, наоборот, должно рабочее время прилетит быстро и обязательно легко. Вот этого всем от души. И хорошего, удачного вторника. Группа «Градус», свеженькая вещица и на ресницах, а я с хорошей музыкой. Зовут диджей Дэн, скоро добро, затем Натали, а прямо сейчас певица Ния на джемах.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 11.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 3 балла местами затруднения. Это все на страничке сервис Яндекс.Карты. Трудовая Губахинская проезжая стоит от Березовского тракта до Укромного переулка. Щербакова от Обезной до Павлодарской. Космонавтов от фронтовых бригад машиностроителей. Постоим на Вильгельма до Генина от Академика Сакарова до улицы Краснолесия. Также на Норильской от ЖД переезда до проезжей. Московская стоит от Обезной до Волгоградской. Много машин от Куйбышева от Розы Люксембург до Луначарского.
1: Реклама.
10: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Спасатели эвакуировали пропавшую на Эльбрусе группу туристов. Все 9 альпинистов живы, пишет ТАСС. Группа из Севастополя вышла на маршрут 2 дня назад. Со взрослыми шел 14-летний подросток. Туристы двигались самостоятельно, нигде не регистрировались. В последний раз выходили на связь утром в понедельник. Во время штурма погода резко ухудшилась, и руководитель принял решение прекратить восхождение. Часть группы из-за гипоксии чувствовала себя хуже остальных. Альпинисты отложили спуск, укрылись в хижине на седловине Эльбруса. Ночью прибыли спасатели. Уже на месте они обнаружили еще одну группу туристов, которая тоже не могла сама спуститься из-за непогоды. Спасатели эвакуировали обе группы. В понедельник в Екатеринбурге должны были вынести приговор по делу о покушении на убийство. 2 подростка посреди зимы заставили школьницу раздеться, поставили ее на колени и стали избивать ногами и палками. Требовали извиняться. Все это снимали на видео. Обвинение запросило подросткам 6 лет колонии. Однако суд не стал выносить вердикт и отправил дело на дорасследование, пишет Е1. После капитального ремонта в Екатеринбурге открылась 69-я школа. Здание построено еще в 1958 году. Это одна из старейших школ города. Строители полностью отремонтировали внутренние помещения, а также фасад, кровлю, окна, двери, стены. Также сюда закупили новую мебель. Все работы заняли чуть более года, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В 69-й школе учатся с 1 по 9 классы. Она рассчитана на 1000 мест. На время ремонта дети занимались в школах номер 1, 2 и 121. На Средний Урал снова, правда, ненадолго, вернулось лето. В ближайшие дни ожидается по области до плюс 26 градусов. Об этом рассказала Е1 главный синоптик области Галина Шипаренко. По предварительным прогнозам некоторых сетевых метеоресурсов, первая неделя сентября также ожидается достаточно теплой. Дождей будет немного. Каждый 6-й россиянин решил завести домашнего питомца после просмотра фильма о животных. Такое желание чаще вызывают киноистории о собаках. Мысли о питомце возникали после фильмов «Хатико», «Бетховен», «Белый бим, черное ухо», «Король лев», «101 далматинец» и «Марли и я», пишет газета.ру. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 12.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ «Мебель». За бортом по-прежнему солнечные плюс 18. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 19-21 выше нуля.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ «Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ «Мебель». Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

Те самые, может быть, удачные моменты, согретые солнцем, советом от компании Джонни Бидук на GFM. Но что было, то прошло. Тебе счастливого здесь и сейчас, хорошего, классного вторника. Ну и у нас, кстати, лето тоже продолжается. 18 августа на календаре. Меня зовут Диджей Дэн. Для тебя только хорошая музыка. Скоро Бахти и Туркен. Затем молоко. А прямо сейчас Бурито на GFM. Мы штрихи.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Все на футбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
8: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. УГРН 128-773-914-86-56. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
0: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Где пробки?
11: 12:17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». 3 балла по-прежнему горят на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Космонавтов стоит от турбины до машиностроителей. Рижский переулок Московский до 8 марта. На этих направлениях оставим около 10 минут, в районе 5. Объездная от Громова до Амундсена, Щербакова от самолета на Павлодарское. Проезжая от Губахинской до Укромного переулка. Постоим на Шевской, тепличная до космонавтов, на Щербакова от Лыжников до Павлодарской.
1: Реклама.
12: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
13: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
14: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: 102.5 Jam FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: кажу капецу.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.
3: Jam FM.

0: Про себя точно не стоит забывать, ну и про других помнить. Для всех Яна Ефимова приготовила интересненькая свежая история через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
2: 235-0905.
7: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! В зоопарке Екатеринбурга поселились шипохвосты. И вновь в зоопарке нашего города поселились новые жители. Коллекция пополнилась милыми ящерицами. Их назвали Лучик и Глаша. Самое удивительное, что длина их хвостика составляет аж целых 37 сантиметров. Как пишет Global City, у них однородная чешуя, без крупных шиповатых щитков. Самцы и самки отличаются окрасом. Обычно у самцов верх окрашен в яркие цвета – зеленый, голубой или красный. Самки же окрашены более спокойными цветами. В зоопарке поделились. Эти ящерицы спокойные, но скрытные, и найти их не так-то просто. Некоторые посетители думают, что вольер пуст, а другие быстро уходят, не обнаружив загадочных обитателей. Однако стоит присмотреться внимательнее, и можно заметить этих хитрых жителей, прячущихся в самых неожиданных уголках. Отмечу, что свое название шипохвост получил из-за короткого хвоста, покрытого рядами крупных колючих чешуек. Этот инструмент – главное оружие. Ящерицы используют его, чтобы наносить сильные удары врагам. Посмотреть на Глашу и Лучика можно в павильоне Южный. И мне уже просто не терпится их разглядеть. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» языковая академия «Талисман». За бортом по-прежнему солнечная плюс 18. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 19-21 выше нуля.
1: Реклама.
10: Ну, сын, чем порадуешь?
11: Двойка по-английскому.
10: Опять?
11: Она объясняет, непонятно.
10: Угу, по-английски.
11: Ну, пап!
12: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

снежно-железобетонный. Логика группы Viagra. А свои поцелуи сегодня можешь смело дарить всем географам 18 августа. День географа, да, вот такое событие, если среди твоих знакомых, окружения есть люди, кто профессионально этим занимается, либо увлекается, поздравляй. Это как минимум, в любом случае будет приятно. Ну и, конечно, можно поздравить тех, с кем ты когда-нибудь, где-нибудь играл в города. Мне кажется, это тоже к этому празднику относится. Ну и вообще, в какой бы геоточке ты ни находился, для тебя, в первую очередь, хорошая музыка на Jam FM. Меня зовут DJ Dan, скоро «Руки вверх», затем «Дуа Липа», ну а прямо сейчас «Севилли», «Артика».

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщается РСН Экскарты, Московская стоит от Обездной до Волгоградская, Донбасская Бебель от Никольского переулка до Таватуйская, проезжая от Губахинска до Укромного переулка. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5. Щербакова от самолета до Павлодарская, Куйбышева от Роза-Люксембург до Луначарского, постоим на Шевская, Тепличная до Космонавтов, на Восточке от Куйбышева до Декабристов.
3: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.
5: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел. И слез.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Россия и Малайзия планируют до конца года согласовать безвизовый режим для коротких поездок. Об этом известием сообщили в российском посольстве. Если раньше только россияне могли находиться на территории Малайзии без визы 30 дней, то теперь и малайзийцы смогут без лишних формальностей приезжать в Россию. Завершить согласование по этому вопросу стороны договорились накануне на заседании Российско-Малайзийской комиссии по сотрудничеству. По словам экспертов, такой встречный шаг со стороны Москвы поможет быстрее запустить регулярные рейсы между странами. В Екатеринбурге появится 105 новых автобусов. Власти города планируют закупить 50 автобусов большого класса, сообщили в мэрии. Еще 55 приобретут дополнительно частные перевозчики. Транспорт должен быть низкопольным, иметь климат-контроль, USB-зарядки. Автобус должен быть 26-го года выпуска и вмещать не менее 115 пассажиров. В июле в Екатеринбург прибыли 15 новых автобусов-гармошек. Они предназначены для маршрутов номер 50, 64 и 67 и вмещают до 200 пассажиров. В аэропорту Кольцово сняли с рейса пьяного дебошира, который в итоге так и не улетел в отпуск в Сочи. После регистрации мужчина распивал спиртное в кафе, а на посадке авиакомпания отказала ему в перелете. В ответ пассажир начал возмущаться, выражаться грубой, нецензурной бранью. Бортпроводники вызвали полицию. Вместо самолета на море пассажира отправили в отделение, где на него составили протокол и выписали штраф за мелкое хулиганство. Известный парашютист собирается побить рекорд в поддержку молодежного фестиваля на Урале. Сергей Бойцов планирует спрыгнуть с теплового аэростата с высоты 11-12 километров и установить абсолютный мировой рекорд, сообщает Департамент информполитики. Действующий рекорд принадлежит полякам, которые совершили прыжок с аэростата с высоты 10 километров. Попытка побить рекорд состоится 22 августа. На прыжок можно будет посмотреть онлайн в сообществе Международного фестиваля молодежи ВКонтакте в 12 часов по московскому времени. Ну а фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Российские наручные часы по-прежнему очень нравятся американцам, несмотря на конкуренцию с известными мировыми брендами. Вопреки санкциям, на американских маркетплейсах продаются российские часы в разных ценовых категориях. Так большой популярностью пользуются механические часы завода «Восток». Модель «Амфибия» с надписью «Сделано в России» продается от $156. Нравится также «Ракета». Премиальный сегмент представлен часами Константин Чайкин, которые стоят от 24 до 55 тысяч долларов. Американские пользователи называют их технически безупречными, сообщает Russia Today. Доллар 85.01, евро 98.34.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 13.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». С бортом солнечное, плюс 19. На завтра, среду, 19 августа. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это и ночью до плюс 12. Завтра днем 18-21, выше нуля.
1: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
7: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
8: Приятного аппетита.

А в идеале первое, второе, третье. И можно без хлеба, без компота. Девчонки фабричные, о своем женском. Девочки, счастья вам. Да и вообще, и мальчикам, и девочкам хорошего, удачного вторника. Я осчастливливаю хорошей музыкой. Меня зовут Диджи Дан, скоро Люси Ботина. Еще раньше градусы, а прям по курсу Боб, Сли, Синклер и Кайза на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
3: Жилой квартал «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 13.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 3 балла по призму сервиса Яндекс.Карты рисуют у себя на страничке. Московская стоит от Обездной до Волгоградская, Токари от Краули до Кирова, Рижский переулок от Московской до 8 марта. На этих направлениях оставим около 10 минут, в районе 5. В районе от Губахинской до Укромного переулка, Бебеля стоит от Пехотинцев до Таватуйская, Щербакова от Самолетна до Павлодарская. Тормознем на Куйбышева от Розыгсимбург до Луначарского и задержаться придется на Серафим Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна.
3: Реклама.
8: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Jam FM.
10: Меря шаги в ожидании. Время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже...

0: «Не сходи с ума». Вот с таким призывом лирик со свеженькой вещицей на Jam FM. Яна Ефимова со свежими историями. Через минутку с небольшим.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тут так круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений.
3: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны.
3: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Дочь Виктории Бонни запретила ей рожать еще одного ребенка. Теледива поделилась с поклонниками деталями необычного разговора, который произошел между ней и дочерью, 14-летней Анжелиной. Мама и дочь обсуждали скорый отъезд наследницы в университет Парижа. Виктория заявила, что у Анжелины начнется своя жизнь, а потому Бонни с удовольствием родила бы еще одного ребенка. На эту новость девочка отреагировала негативно. Она заявила, что не желает пополнения в их звездной семье. Анжелина прокомментировала: «Я хочу оставаться единственным ребенком. Я знаю, это эгоистично, но иногда быть эгоистом – это нормально. В данном случае это нормально». Поклонники же остались на стороне Виктории. Они считают, что блогерша имеет право на счастье, даже если это не нравится Анжелине. Пожалуй, я тоже присоединюсь к мнению поклонников. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина второго в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом, плюс 19. На завтра, среду, 19 августа. Синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 12, завтра днем неплохо. 18-21 выше нуля.
5: Реклама.
9: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
10: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 02-0-102-5.
1: Отзовись, порадуй!
0: Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
2: Есть немного позитива от тебя. Большой привет Алексею от Екатерины из города Екатеринбурга. Алексей, лови. Привет девочкам-красоткам, легкого вам денечка, Оксана желает, и тебе тоже, Оксаночка, легонького. Привет своей семье, Мише, Ирине, Максу, Ксю и Диме, наконец-то свершилось, и мы купили квартиру. Ох, класс. Скоро переедем в наше новое гнездышко. Всем позитива, это на связи был Шерстобитик. Ну что, поздравляю, новое жилье, это классно, это супер. Делись своими эмоциями, настроением, приветами, поздравлениями. Я в твоем распоряжении, отзовись, порадуй на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 13.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». По-прежнему 3 балла из 10. Сервис «НХ-карты» рисует у себя на страничке. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Московская от Обезна до Волгоградская. Куйбышева от Белинского до Восточки. Постоянно проезжая от Губахинской до Кромного переулка. Также на Завокзальной от Мельковского переулка до Космонавта. 8 марта от Обезна до Рижского переулка. Много машин на ИКАДе. От реки Березовка до 16 километра.
1: Реклама.
7: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно!
9: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Посол Японии в Москве Акира Мута прибыл в Министерство иностранных дел России со второй попытки. Его уже приглашали на Смоленскую площадь для беседы, но он проигнорировал первый вызов. Подходя к зданию МИДа, японец отказался отвечать на вопросы журналистов. С японским послом обсудят заявление официального Токио, который выразил протест по поводу визита президента России на остров Итуруп. Япония называет Итуруп и еще три Курильских острова своей территорией, хотя земли вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и Россия считает свой суверенитет над ними неоспоримым, сообщает РИА. Полиция ищет электросамокатчика, который вчера вечером сбил 8-летнего ребенка и скрылся. ДТП произошло в понедельник в академическом районе у дома 35 по улице Евгения Совкова. Скорая доставила пострадавшего в 9-ю детскую больницу. После осмотра ребенка отпустили домой. Личность самокатчика устанавливается. Бывшему замминистра экономики области Михаилу Шелиманову отказали в условно-досрочном освобождении. Он был приговорен к 9 годам как посредник в получении взятки бывшим главой «Титановой долины» Артемием Кызласовым. Шелиманову также назначили штраф 13 миллионов. Кроме того, в 2020 году суд признал его виновным в хищении крупной суммы во время строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс» и приговорил к 5 годам лишения свободы. А в УДО Шелиманову отказали, так как он не выплатил штраф и допускал нарушения во время заключения. Экс-замминистра продолжит отбывать наказание в колонии-поселения. На свободу выйдет в январе 2029 года, пишет «Комсомолка». Более 1000 свердловчан заявились на выборы. Итоги выдвижения подвели в облсберкоме. По одномандатным округам в Госдуму выдвинулось 46 кандидатов. На выборы в ЗАГС Собрание Свердловской области зарегистрировано 140 кандидатов. По единому округу зарегистрированы 6 партий, это 450 кандидатов. И в муниципальных выборах участвуют 1483 кандидата, пишет портал «Сигнал». Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира. Телеграмма президента размещена на сайте Кремля. Сборная выиграла командные соревнования и завоевала еще 4 медали. Софья Ильтирикова взяла серебро в упражнении с мячом. Мария Борисова – бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. Чемпионат мира проходил во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. Российские спортсменки выступали без национальной символики. Доллар 85.01, евро 98.34.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ «Мебель». За бортом солнечный плюс 19. На завтра, среду 19 августа, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 12. Завтра днем 18-21. Тепла.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.com.

не только противоположности притягивают, а также и похожие люди. Мне кажется, во втором варианте намного проще, легче, но если говорить про дальнейшее совместное существование. Ирак Лемсон, внутри наш FM, ну а наше совместное ничего, сосуществование, конечно, в первую очередь музыкальное. Только хорошая музыка для тебя, зовут меня Диджей Дэн. Скоро Сергей Лазарев, затем Мика, немного расслабимся с ним, ну а прямо сейчас астрология, винтаж на джемах.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. УГРН 102-773-914-86-56-16+.
2: Телефон рекламной службы «Jam FM».
5: 235-0905.
2: 235-0905.
5: «Jam FM». Где пробки?
6: 14.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Те же 3 балла из 10 горят на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Проезжая стоит от Шевской до Норильской. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Норильской. Норильская РЖД переезд до проезжей. Постоянно Московская, это бизнес до Волгоградской. Донбасская Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской. Сложно на Московской от Куйбышева до Ленина. Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов. Амундсена от Бардина до Обездной.
1: Реклама.
7: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
9: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
2: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5. Jam FM.

0: Романтический вираж. В полете Джонни продолжает этот час на Jam FM. Через минутку с небольшим его продолжит с интересными, свежими историями Яна Ефимова на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318 665 8308 48.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
2: 18+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Сергей Жуков заявил, что ему фантастически повезло с женой. Солист группы «Руки вверх» в очередном интервью признался журналистам, что считает себя любимчиком фортуны по жизни. И главная его удача – брак с красавицей Региной Бурт. Он прокомментировал: «Я не устану повторять, мне фантастически повезло с женой, и ей, и всем вокруг». Известно, что бывшая участница группы «Сливки» завершила карьеру певицы ради построения семьи с музыкантом. Пара воспитывает четверых детей – Нику, Энджела, Мирона и маленького Эвана. Сергей и Регина в браке 16 лет, и певец не перестает восхищаться супругой. Как пишет «Супер», Регина с непостижимой легкостью жонглирует расписанием детей, домашними делами и семейными праздниками, при этом справляется без армии нянь и помощников. Но как же мне нравится их пара. Пускай всегда будут вместе. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». Солнечное в центре города плюс 20 градусов. На завтра, среда, 19 августа, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 12, завтра днем до плюс 21.
3: Реклама.
10: Ну, сын, чем порадуешь?
11: Двойка по-английскому.
10: Опять?
11: Она объясняет, непонятно.
10: Угу, по-английски.
11: Ну, пап!
12: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Да, Полина Пухова, у нас уже отлетал. А вот подарки на Jam.fm не заканчиваются, они присутствуют в любое время года. Всю эту неделю разыгрываю билеты на футбол на игру «Урал-Текстильщик» без возрастных ограничений. На правах рекламы. Матч пройдет в ближайшую субботу, 22 августа в 14:30 на Екатеринбург-арене. Информация из категории 0+. Паспорт болельщика не нужен. Ну, если говорить про день сегодняшний, в следующем часе с 15 до 16 буду разыгрывать билеты на футбол. Прозвучит моя отмашка. Твоя задача, услышав, прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в МАКС. Плюс 7 93 2 0 2 0 102 5. Ну и важное условие — быть пятым по счету. Ну и, конечно, вместе со смайликом указать свой номер телефона, иначе с тобой никак не связаться, не рассказать, как и где забрать билеты на футбол. Итак, слушай внимательно, Jam.fm. С 15 до 16 разыгрываю билеты.

0: Где пробки?
1: 14.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазуриц». 3 балла местами затруднения. Все это на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Блюхера проезжая стоит от Сахалинской до Норильской. Норильская от фронтовых бригады проезжие. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Норильской. На этих направлениях оставим на около получаса. В районе 10 минут. Щерса от Цурикова до Машины. Московская на Трубезной до Волгоградская. Шевская тепличная до Космонавта. Фамунс над Барнино до Обезной. И 5 минут от Восточка от Советской до Первомайской. Московская от Радищева до Ленина.
2: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим FM.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm. Я завел.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Минтранс России сообщил об изменениях в транспортном законодательстве. Так, возврат билетов на пригородные поезда можно будет делать в режиме онлайн без необходимости посещения касс. Пассажиров поездов дальнего следования станут информировать об изменениях в условиях их поездки. Установлены стандарты обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолетов, касающиеся как удобств, так и сопровождения. Подтверждение права на льготный проезд в общественном транспорте теперь возможно через мессенджер Макс. Это упростит процедуру и повысит комфорт пассажиров. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября. В Ирбите река Ница вернулась в свое русло после паводка. Сейчас уровень воды 544 сантиметра, минус 7 сантиметров за сутки. Это означает, что опасности для жителей города река уже не представляет. Городские власти продолжают прием заявлений по выплате материальной помощи пострадавшим от паводка. Единовременную помощь уже получили более 650 человек. Общая сумма выплат составила почти 10 миллионов рублей, написал в своих соцсетях глава Ирбита Николай Юдин. В Екатеринбурге заканчивается ремонт легендарной стелы на въезде в город со стороны Московского тракта. Буквы демонтировали еще в июле, сейчас уже собрали новые. Точный срок завершения работ не называется. Напомню, долгое время стела с синими буквами «Екатеринбург» оставалась в плохом состоянии, с нее облезла краска, сама конструкция из бетона частично разрушилась. По России провезут десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Мощи прибыли из греческого Корфу, сообщили РИА в РПЦ. Самолет со святыней уже приземлился в аэропорту Шереметьево. Святыня пробудет в России до 20 сентября. Поклониться ей можно будет в 12 регионах и 13 городах России. С 12 по 13 сентября мощи святителя будут находиться в Екатеринбурге. Детальный график и время доступа паломников можно найти на официальном сайте принесения мощей, пишет «Новый день». На съемках байопика Сэма Мендеса о группе «Битлз» актеры воссоздали культовую обложку альбома «Эбби Роуд» на том самом переходе в Лондоне, где в 1969 году снялись настоящие участники группы. Дрон-съемка с площадки быстро разлетелась по соцсетям. Создатели проекта в точности повторили оригинальный снимок. В сцене с воссозданием обложки задействовали около 80 актеров массовки и винтажные автомобили. Доллар 85.01, евро 98.34.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 15.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом солнечной плюс 20. На завтра, среда, 19 августа. Синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 12. Завтра днем 18-21 выше нуля.
1: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
7: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
8: Приятного аппетита.

А я надеюсь, где ты, там я. Ну, в смысле, твоя радиоточка настроена на волну 102.5. Ты здесь на Jam FM. Почему это важно? Потому что в этом часе с 15 до 16, как обещал, разыгрываю билеты на футбол, на игру «Урал Текстильщик» без возрастных ограничений. На правах рекламы матч пройдет в ближайший субботу, 22 августа, ну вот, субботу, в 14.30 на Екатеринбург-арене. Информация с категории 0+, паспорт болельщика нам матч не нужен. Итак, скоро прозвучит моя отмашка. Как только услышишь, твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в МАКС. Плюс 7932-020-102.5. Будешь пятым по счету, твой смайлик, футбольный мяч, и тогда билет твой. Ну и, конечно, не забудь указать номер телефона. Сейчас присылать ничего не нужно, когда прозвучит отмашка. Слушай внимательно. Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тут-то круто!
5: Тут-то вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
4: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 15.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом на 3 балла. Сервис Яндекс.Карты по-прежнему рисует у себя на страничке. Блюхера проезжая стоят от Сахалинской до Норильска. Здесь ставим около часа. Норильская от фронтовой бригады проезжая. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Норильской. Здесь около получаса. В районе 10 минут потеряем на Щерса, на Цурикова до машины, на Московской. Это объездной до Волгоградской. Амундсена стоит от Бардина до объездной. Шевская тепличная до Космонавтов. И 5 минут это маневровая от Монтажников до Таватуйской. Объездная от Громов до Амундсена.
1: Реклама.
8: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: А Яна Ефимова не хранит. Она сразу делает и выдает. Снабжает всех свежими историями. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все на футбол. Урал «Текстильщик». Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Катя Лель высказалась о неверности в отношениях. Певица поделилась своим мнением о верности и изменах. Она говорит, что для нее личная граница начинается уже со взгляда в сторону другого человека, о чем сообщила журналистам. Она прокомментировала, цитирую, «Взгляд – это уже измена для меня. Если ты заостряешь свое внимание на другом объекте, а рядом с тобой стоит твой любимый, значит, это неправильный выбор, значит, ты не дорожишь этим человеком». Как пишет Супер, поцелуй для Кати не просто физический контакт, а глубокая эмоциональная и сакральная близость, которую можно доверить только любимому человеку. А вот Татьяна Буланова, кстати, не считает легкий поцелуй предательством, в отличие от тайной переписки. Ну а я, пожалуй, полностью соглашусь с Катей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина». В центре города солнечное, плюс 20. На завтра, среда, 19 августа, синоптики прочат переменно облачные, без осадков. Ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 18-21 выше нуля.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
12: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ах, годы, годы.
1: Ну а ты не прилетай, оставайся. Располагай здесь на Jim FM. Ну и прямо сейчас у тебя есть шанс. Это не получка, не аванс. Заполучить билеты на футбол, на игру «Урал-текстильщик» на Jam FM. Да, именно в это мгновение разыгрываю, без возрастных ограничений. Твоя задача прямо сейчас — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Max +7 932 020 102.5. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона. Это важное условие, конечно, как иначе мы с тобой свяжемся, и тогда билет твои. На правах рекламы, матч пройдет в ближайший суббот, 22 августа в 14:30. На Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен, информация из категории 0+. Итак, присылай прямо сейчас смайл в виде футбольного мячика к нам в Max +7 932 020 102.5. Будешь пятым по счету, укажешь номер телефона, и все, билеты на матч, на игру «Урал-текстильщик» твои.

С удачей, да, Панк и Фаррелл Уильямс на Jam FM. Ну и мы не без нее, все-таки на Jam FM разыгрываем билеты на футбол, на игру «Урал Текстильщик». Без возрастных ограничений. Не так давно прозвучала отмашка, нужно было после оной прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс на номер +7 932 020 102.5. Ну и важное условие — быть при этом пятым по счету. И именно удача улыбнулась сегодня Дмитрию. От него пятым по счету прилетел мяч, футбольный смайлик, последние цифры 85-23. Дима, поздравляю, билеты твои. На правах рекламы, матч пройдет ближайшую субботу, 22 августа, в эту субботу в 14:30 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен, информация из категории 0+. Поддерживаем наш клуб в борьбе за выход в высшую лигу.

0: FM.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Jam FM.
1: Jam FM.
0: Jam.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
4: ООО «Специализированный застройщик». Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». По-прежнему 3 балла из 10 горят на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Проезжая стоит от Краснодарской до Норильской, а Норильская ЖД переезд до проезжей. Московская от Собизной до Волгоградская, Завокзальная от Мельковского переулка до Космонавтов. Постоим на проезжей от Губахинской до Норильской. ЕКАТ стоит от реки Березовка до 16 километра. Потерпим на Шевской, от остановки Шевской до Промышленного проезда и Тепличный до Космонавтов. Много машин восточной, от Советской до Ленина.
1: Реклама.
7: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно!
9: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Добровольные взносы крупного бизнеса в бюджет составили рекордные 384 миллиарда рублей. Показатель за 7,5 месяцев этого года уже превысил в полтора раза объем поступлений за весь прошлый год. И это почти в 2,5 раза больше, чем было собрано в августе 2025-го, пишет газета «Ведомости». Если в предыдущие годы основную часть средств по этой статье бюджет получал за счет налога на выход иностранцев, то в этом источнике поступлений стали добровольные пожертвования крупного бизнеса, анонсированные еще весной, пишет газета. В Екатеринбурге планируют закупить 105 новых автобусов. Городские власти уже объявили закупку 50 автобусов большого класса в рамках транспортной реформы. Предполагается, что еще 55 будут приобретены частными перевозчиками в ближайшее время. Новый транспорт должен быть низкопольным, не старше 2026 года и вмещать как минимум 115 пассажиров. Итоги закупки будут подведены 11 сентября, сообщает портал ekaterinburg.rf. Напомню, в июле в Екатеринбург прибыло 15 новых автобусов-гармошек. После капитального ремонта в Екатеринбурге открылась 69-я школа. Здание построено еще в 1958 году. Это одна из старейших школ города. Строители полностью отремонтировали внутренние помещения, а также фасад, кровлю, окна, двери, стены. Также сюда закупили новую мебель. Все работы заняли чуть более года, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В 69-й школе учатся с 1 по 9 классы. Она рассчитана на 1000 мест. На время ремонта дети занимались в школах номер 1, 2 и 121. На Средний Урал снова, правда ненадолго, вернулось лето. В ближайшие дни ожидается по области до плюс 26 градусов. Об этом рассказала Е1 главный синоптик области Галина Шипаренко. По предварительным прогнозам некоторых сетевых метеоресурсов, первая неделя сентября также ожидается достаточно теплой. Дождей будет немного. Количество браков среди молодежи в России упало почти вдвое за 20 лет. По данным Росстата, в 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрасте от 18 до 24 лет. А в 2023 эти показатели составили 181 тысячу и 288 тысяч соответственно. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самые популярной стала категория от 25 до 34 лет. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест на 54% по сравнению с нулевыми. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Начало 5-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ «Мебель». За бортом плюс 20. На завтра, среду, 19 августа, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 18-21 тепла.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ «Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ «Мебель». Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

все, пусть будет на счастье, и все, пусть сопутствует, чтобы этот вечер вторника начался с улыбкой, с хорошим настроением. Я, как всегда, добавлю на отличную музыку. Зовут меня Диджей Дэн. Всем большой привет. Добро открывает этот час. Начало пятого в Екатеринбурге. Совсем скоро Полина Гагарина, затем Backstreet Boys. А прямо сейчас Максим. Наджим.

0: Реклама.
1: Внимание! Автоцентру «Регина» с Новосоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге. Новосоцкого 3 в «Регинас».
2: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
3: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. Украина, 128-773-914-86-56-16+.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
1: 235-0905.
4: «Джем-ФМ».
5: Где пробки?
6: 16:18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». По-прежнему 3 балла. Горят на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Норильская стоит от ЖД переезда до проезжей. Московская от Обездной до Волгоградской и проезжая от Краснодарской до Норильской. На этих направлениях оставим более 10 минут. В районе 6 это с вокзальной от Мельковского переулка до Космонавта. В Щербакова стоит от Самолетной до Павлодарской. Обездная от Громова до Амундсена. Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта.
0: Реклама.
7: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
9: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
1: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5. Джим ФМ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Само собой, свежие истории приготовила Яна Ефимова. Через минутку с небольшим на Jam.fm.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Сенофутбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург. 2026 год. 0+.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Ольга Бузова рассказала, как ее музыка однажды спасла человека от отчаяния. Оля поделилась трогательной историей, которая случилась с ней в 2024 году. Однажды ее песни помогли человеку справиться с тяжелой жизненной ситуацией и вернуть желание жить. Об этом сообщает СМИ. В один момент на концерте к маме певицы подошла женщина с глазами полными слез. Оказалось, что творчество Бузовой спасло ее сына, который переживал глубокий кризис. Оля прокомментировала. Она обняла ее и сказала: «Спасибо вам за дочь». Мама, естественно, задает ответный вопрос: «Почему вы так благодарны?» И другая мама сказала, что у нее есть сын, и творчество Ольги Бузовой спасло от очень сложной ситуации, когда он не хотел жить. Бузова призналась, что эта история помогла ей перестать рефлексировать из-за критики в свой адрес. Теперь она знает, что ее музыка действительно важна для людей. Правильно, и пускай продолжает заниматься таким благородным делом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 16:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» языковая академия «Талисман» за бортом. Плюс 20 градусов без изменений. На завтра, среду, 19 августа, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 12, завтра днем до плюс 21.
1: Реклама.
12: Ну, сын, чем порадуешь?
13: Двойка по-английскому.
12: Опять?
13: Она объясняет, непонятно.
12: Угу, по-английски.
13: Ну, пап!
14: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

А лучше в тебе. Гость из будущего на Jam FM, а у нас лучше прям по курсу, ну, как минимум, погодка отличная. Мне кажется, ни жарко, ни холодно, самое то, чтобы что-нибудь придумать на свежем воздухе. Ну и, конечно же, завершение всех рабочих обязанностей, отдых, вечер, планы приятнейшие, ну, как минимум, этого тебе желаю. А если про нас, то вечернее шоу, конечно, Джем без правил, Миша Киселев, Яна Ефимова, уже в следующем часе с тобой, от них разные интересности, полезности, и в том числе подарки. Подарки не просто так. Тема на сегодня, какое блюдо из яблок ты любишь, вот такая вкуснятина, но лично у меня что-нибудь сладенькое в пирогах, ватрушках, но ни в коем случае не в салатах и ни в чем остальном. Но это мое. Что ты любишь из яблок, какое блюдо? Пожалуйста, делись, оставляй свои комменты, рецепты. Можешь писать в Максе, плюс 7932-020-102-5, также в группе Jam FM ВКонтакте. Пожалуйста, выбирай, как тебе удобно. В группе Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах, оставляй свои любимые блюда из яблок. Автор лучшего сообщения, Миша Яна, подарит подарок. Не пропусти, в 17.00 вечернее шоу «Джем без правил». А меня зовут Сиди Дан. Я приготовил все самое-самое на ближайшее будущее. Скоро Ирина Дубцова, затем Эд Ширан. Ну а прямо сейчас Серябкина на Джем ФМ.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Где пробки?
1: 16:48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты. ЕКАД стоит от 16 км до 13. Норильск от ЖД переезда проезжая. Московская от Обездной до Волгоградская. Обездная от Громова до Амундсена. Потерпим на Щербакова. На самолет над Павлодарской. Проезжая стоит от Искровцев до Норильской. Вильгельма до Генина от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья. И копится транспорт на Шевской. От остановки Шевской до Ильмашевского рынка.
0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Количество угонов машин в России сократилось. С января по июль этого года в стране зарегистрировано около 2200 краж транспортных средств. Число угонов сократилось почти на 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на МВД. Среди наиболее часто угоняемых автомобилей популярные в России китайские модели брендов «Солярис», «Черри» и «Хэвейл». Сокращение преступлений данного типа эксперты связывают с развитием городских систем видеонаблюдения. Семья, которая разбилась в ДТП на Тюменском тракте, ехала на автомобиле непристегнутой. Об этом сообщили в ГАИ Свердловской области. Также госавтоинспекция опубликовала запись видеорегистратора аварийного автомобиля. ДТП произошло в Пушминском районе. Машина после двух ударов о столбы освещения перевернулась. Шестимесячный малыш погиб, его родители и второй ребенок в семье получили тяжелые травмы. В Свердловской области вводят в эксплуатацию первые участки дорог, отремонтированные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Уже готов 2-километровый отрезок дороги на Серовском тракте в Новолялинском районе и 2 объекта в Красноуфимском районе. Завершается ремонт 3 участков в Тугулымском муниципальном округе. Денис Паслер напомнил, что только в рамках нацпроекта в этом строительном сезоне будут приведены в нормативное состояние 36 участков дорог протяженностью 220 километров. Власти Сербии не обсуждают возможность введения виз для россиян. Об этом в интервью «Вестям» заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Дипломат добавил, что в официальной повестке отношений Москвы и Белграда данный вопрос вообще не стоит. При этом на прошлой неделе сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович заявлял, что его страна планирует завершить подготовку ко вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. Антропоморфный робот превзошел рекорд знаменитого Усейна Болта. Легенда современного спринта бежал свою рекордную 100-метровку, развив скорость 12,42 метра в секунду. Машина, созданная китайской компанией Unitree, развела скорость до 12,66 метра в секунду. Правда, пока у робота наблюдаются проблемы с торможением. Сами разработчики опубликовали в сети финиш, на котором робот выбегает с дорожки и тормозит в подтрибунные электрошкафы, падая вместе с ними. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, среду, 19 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 18-21 тепла.
1: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
3: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Jam.fm.
9: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 6 минут. Давайте будем начинать. Ребята, всем добрый вечер. Время уже, собственно, подсказывает. А за окном у нас с вами 22 градуса тепла. Это очень хорошо, честно говоря. И хочется представиться. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Сегодня невероятная тема, которую Яна решила раскрыть. Я прям сильно жду ее любимое блюдо, которое она, ну, делает или как, ну да, готовит из яблок.
3: Да, которым люблю полакомиться. Я решила достичь сегодня действительно обсудить с вами, какое блюдо из яблок ты любишь, потому что самый сезон, у многих свои с огорода яблочки, кто-то просто, да, покупает в магазинах, но у меня самое любимое блюдо, наверное, это либо штрудель, либо венские вафельки, которые подают еще по классике с таким шариком мороженого пломбира, вот это вообще топчик, особенно где-нибудь в кофейне с кофе.
2: Я пытался придумать.
3: Придумал?
2: Да, я не люблю яблоки, если честно, да. Тут у меня нету никаких блюд конкретно с яблоками. Я мясное, если только готовлю, это запеченного гуся вместе с яблоками. Ну окей, это как будто бы можно считать рабочим вариантом под нашу, собственно, вечернюю такую интерактивную историю. Вот, у меня такая тема. Мы хотим узнать, какое блюдо у тебя. Кстати, вы можете еще и выиграть вкусный подарок. А будет ли он с яблоками? Там по факту надо определиться.
3: Там, возможно, все в меню ресторана Папа Джонс. Да, но нет, я знаю, что многие там, ну, ананас же добавляют в пиццу, например.
2: Не, ну,
3: почему
2: про
3: бы
2: яблоки?
3: Яблочки, да, не добавить? Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. Сегодня у нас такой приз.
2: Да, поэтому пиши свои сообщения. Есть у тебя несколько вариантов. Первое – это канал в Максе, он так называется, радио Jam FM Екатеринбург. Если любишь личные сообщения, плюс 7-932-020-125. А также ВКонтакте тоже висит уже пост, поэтому мы ждем твоих сообщений. Не откладывай на потом. Делай это прямо сейчас. Ну а в конце этого часа мы все-таки узнаем, кому достанется сертификат. Но будут ли там яблоки или все-таки вы закажете что-то более мясное, решать, конечно, вам. А кто это будет, узнаем в конце часа.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты, ЕИКАД стоит от реки Березовка до Высоцкого, Норильск от ЖД переезда до проезжей от Краснодарской до Норильской. Постоим в Рижском переулке, от Московской до 8 марта, Московская от Цибизной до Волгоградской. Проезжая стоит от Губахинской до Укромного переулка, Вильгельма до Генина, от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья, Шевская от Тепличной до Космонавтов.
1: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 19 минут. Продолжаем мы обсуждать ваши сообщения, которые вы присылаете к нам на вопрос, вернее, ваш ответ на наш вопрос. Что связанное с яблоками ты любишь? Или какое блюдо из яблок ты любишь? Быть может, тебе просто нравятся яблочные бусы, а быть может, тебе нравится пюрешечка из яблочек?
3: Я, кстати, посмотрела в интернете, куда можно запихнуть так яблочко, если у вас их слишком много, они уже портятся. В общем, да.
2: Ты проверила возрастной цензор этого сайта?
3: Проверяла все. Все, давай. Мне, по крайней мере, все открылось. Ты сказал, что ты гуся, да, ел с яблочками?
2: Не, да. Я готовлю.
3: А готовишь так. А действительно, можно в овощную рагу еще добавить там кабачкам, к перцам. Даже, оказывается, в борщ можно добавить и лещи яблоко в зажарку. Салат с сыром и зеленью тоже можно добавлять хрустящие яблочко. Я, кстати, знаю многих, кто добавляет в винегрет тоже небольшое количество яблочка, чтобы была та самая кислинка. Так
2: да,
3: что вот вам
2: да.
3: несколько идей. А нам пишут сообщение. Вот Рома нам написал самое вкусное блюдо из яблок. Яблок — это яблоко, все остальное — бутафория.
2: Ну да, здесь больше добавляется с точки зрения вкусовых рецепторов, потому что яблоко как таковое не дает вот в каком-то блюде ароматизацию сильную. Оно просто вот кислоту, которую ты уже говорил, вот тогда оно придает, да. А в качестве, не знаю, супер отдельного блюда, ну пусть это будет карамелизированные яблоки.
3: Да, яблоко в карамели.
2: Я никогда не ел, потому что я просто не фанат.
3: Вы
2: неудобно выглядит...
3: есть, там чумазая все
2: невероятно.
3: Становишься, да, ну красиво выглядит.
2: Не, я-то про вкус, ты про красоту, а я просто про счастье от жизни.
3: Я же девочка, я каждый раз думаю, как есть.
2: Разные вопросы. Да, вот я говорю, я про красоту, я про счастье больше. Свет нам пишет ВКонтакте. Очень нравится насыпной пирог из яблок. Первый раз такое вообще слышу. Насыпной пирог из яблок. Значит, один стакан муки, один стакан манки, один стакан сахара.
3: Ну, там рецепт всё. Конкретный, да?
2: Там, да, там на 3 страницы вообще расписано. В общем, вы берете яблоки, натираете чудо масло, равномерно все распределяете. Блин, тут, ребята, зайдите.
3: А самое главное...
2: Зайдите, почитайте.
3: У Света в конце написано «подавать с мороженым».
2: А,
3: это
2: ну
3: тоже
2: нет.
3: главное.
2: Это ты хитрюга. Это получается какой-то пересобранный штрудель такой в моменте. Это там вот как бы слоеное такое тесто, а здесь, ну, видимо, что-то... Ну, стоит поделить. А здесь, конечно, вот мне еще нравится, как это называется, шарлотка. Вот шарлотка. Ксюша у меня делает шарлотку, мне тоже в целом
3: тесте,
2: нравится.
3: Да, но...
2: Вот эти детали не знаю. Выпечка не моя. Вот выпечка, я прям готов сложить все кулинарные ножи, я проиграю в этой битве. Все остальное готов потягаться. Ну и мы, конечно, хотим узнать, на чем едешь ты. А может быть, тебе нравится яблочный сок? Опа, это же тоже
3: кстати,
2: блюдо.
3: Да.
2: Что-то я не подумал даже об этом. В общем, пишите свои сообщения. В конце часа вы получаете подарок от нас. Очень вкусный, сытный. Где это сделать? Можно в Максе, можно в личку. +7 932 020 125. А можно ВКонтакте. В общем, где вам больше нравится, туда и отправляйтесь. Ну а пока оставайтесь там, где точно хорошо. Потому что это здесь

0: Реклама. За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
1: Сено футбол. Урал Текстильщик. 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО ФК Урал. ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
5: Замуровались с двух сторон зимы, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее, 2 штуки. Фара передняя, 2 штуки. Радиатор серебристый, 2 штуки. Бампер заграничный, 3 бампера.

0: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы JAM-FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: JAM-FM.
1: Джем без правил.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на JAM-FM.
2: Джем без правил.
4: Почти середина часа, значит, пришло время для свежих историй.
5: Стало известно, прозвучит ли кавер на песню «Седая ночь» на концерте Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Сейчас в сети активно обсуждают новость, что действительно рэпер зарубежный наконец прилетит в Россию, даст концерт. В Питере это все будет происходить где-то, в начале октября. Так вот, поклонников, конечно, заинтересовал вопрос, исполнит ли он ту самую нашумевшую песню «Silver Night». Вот эту вот композицию. Она, кстати, для тех, кто просто не в теме, напомню, что завирусилась действительно в сети песня, созданная при помощи искусственного интеллекта, якобы кавер этого рэпера на песню Юрия Шатунова. Эта песня собрала 29 миллионов просмотров. Так вот, как оказалось, сам Канье Уэст не слышал нейросетевой этот кавер на песню Шатунова и не собирается, конечно, его исполнять. Поклонники расстроены. Они даже сейчас в комментариях отмечают его, пишут ему, чтобы он послушал, узнал, что, оказывается, есть такой трек, который он обязательно должен исполнить в Питере.
4: Я помню, Джейсон Деруло начинал с «Матушка», как это?
5: «Матушка-Земля».
4: «Матушка-Земля». Вот это Татьяна была очень-очень прикольная история. Вот как, такое отношение к своим российским фанатам, я считаю, что максимально прикольно. Почему бы... Ну, я не говорю, что можно не исполнять, можно не петь. Ну, как будто бы не твоя, что я буду юзать, пользоваться. Опять же, авторские права, надо же делать какие-то отчисления. Вот Димочка Билан же спел ее, он находился на высоте, по-моему, 5 метров, его поднимали на подъемнике. Он спел эту песню, как-то они там, наверное, договорились с автором. А здесь же это нас везет, сука, проблем. Это же не просто так приехать, можно и выступить. Я более чем уверен, что человек, написавший ее, он уже такой потирает свои ручки, открывает сейф или там кошелек, потому что ему 10 миллионов, по-моему, 10,5 миллионов принесла, кстати, ему эта песня, рублей. И я думаю, что здесь формат чисто договорен. Ну, просто выйти под нее, уже разнесло
5: такое
4: бы 100%.
5: Такое интро использовать, на концерте,
4: да, что типа
5: нет?
4: Я как бы с вами, я ваш челик. Вот
5: а я, кстати,
4: нормально.
5: Удивлена, что он ее не слышал, потому что в сети действительно она так сильно завирусилась. Я думала, давно уже все его поотмечали, и он все увидел.
4: Да, нет, такие люди немного живут под другим куполом. Он выступает на куполе, а сам живет
5: может,
4: как бы, соответственно,
5: может, он не ведет соцсети сам, да, может, у него там помощники какие-то.
4: Ну да, ты если будешь много отвлекаться на все вот эти... Ты представляешь, какое количество в день его вообще отмечают?
5: Конечно.
4: Там я... Сколько?
5: Я думаю, миллионы.
4: А, я думал, ты конкретно знаешь, вдруг
5: нет,
4: ты вообще...
5: Нет, я такую статистику, я не настолько фанатка Канье Уэста.
4: И я думаю, что это просто вообще не отслеживается, реально не отслеживается. Но было бы круто, было бы... Согласен, абсолютно, было бы очень... Сам с собой, получается. Было бы очень круто, если бы он начинал именно вот с этой композиции в качестве легкого музыкального начала. Это было бы уважение к фанатам. Но это чисто сугубо мое мнение в этом вопросе.
5: Да, ну а если вы не в теме, да, ни разу не слышали, просто наберите в интернете Silver Night, Канье Уэст и послушайте. Но мне все-таки больше Юра Шатунов нравится.
4: Ну, тут, да, сердцу не прикажешь. Ну, а вот погоду, конечно, можно узнать. Но ей тоже, кстати, нечего сказать нам в ответ. Но сегодня она как-то радует нас на самом деле. Смотри, во сколько вы вышли из дома. Я вот сегодня в 6 утра выехал, я такой, плюс
5: было
4: 7
5: холодно.
4: За окном. Вот, я еще раз радовался о том, что я мог в этот момент сесть в автомобиль. Ну, а мы с вами можем сегодня прогуляться или нет, давайте узнаем, потому что впереди погода.
2: Прогноз погоды на JAM-FM.
6: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Котлант Екатеринбург КЖК «Сибирская калина». На завтра, среду, 19 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность без осадков, ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 12, завтра днем 18-21, выше нуля.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 40 минут, за окном в центре города 19 градусов, ну да, без 5-20, в общем, тепло, все равно, как ни крути, тем более, если вы находитесь на солнышке. А мы продолжаем обсуждать тему, которая сегодня заворожила, ну, по крайней мере, половину человечества точно. Какое блюдо из яблок ты любишь? Вы накидали пару вариантов ответа. Вот, например, мне понравился ответ Ларис. Она просто говорит: добрый вечер. Ларис, привет тебе. От чистого сердца. Просто вот на скатерть самобранку ждем твоего блюда. А нет, она дальше начала писать. Все, там просто...
3: Да-да-да, там еще сообщение.
2: Еще сообщение посередине. Я такой думаю, ну просто она заявила о себе, как личность хотела. Лариса говорит, что готовит яблочное пюре из запеченных яблок. Ну да, согласен. Вкусы, конечно, должны отличаться. Я вот вчера ел просто запеченную грушу с дурблю, фисташками, кешью.
3: Это очень вкусно, я пробовала. Тебе не понравилось?
2: Не-не, мне понравилось. У меня поэтому Ксюша специально это делает, потому что мне нравится вот сочетание таких вкусов. Я бы немножко убрал мякоть груши, но мы не про нее, мы про яблочки наливные сегодня.
3: А вот нам Кирилл пишет: печеное яблоко на костре. Ни разу не пробовала. Тоже. Да. На костре только маршмеллоу вот это вот жарила. А еще из сообщения Катюша пишет: конечно же, шарлотка с яблоками. Ну стоп, это же классика.
2: Да, это классический
3: вариант. Это я уже
2: от себя
3: добавила.
2: Да, это вот первое блюдо, когда вы выйдете, например, в какой-нибудь поисковой системе, там, что приготовить из яблок, и сразу начинается шарлотка. Да. Это идея. Ну, штрудель же в домашних условиях надо приноровиться. С точки зрения именно вот этого процесса кукинга, то шарлотка попроще.
3: Кукинга?
2: Там как бы, ну, дайте такое соединение англо-русского формата. Ждем ваших сообщений, потому что через 10 минут мы подведем итоги, кстати, и вручим подарок, а он вкусный. Но вот будет ли там начинка из яблок, решать, конечно, вам.
3: Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.
2: А теперь легендарная музыка окутала наш вечер. Это Mr. Proots Waves.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений!
3: А мамы от скидок! Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны!
3: Мамы спокойны! Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», 3-й этаж, 0+.
4: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКА отстает от 19-го километра до 16-го. Проезжая от Краснодарской до Норильской, Норильская от ЖД Переза до проезжей, Московская от Обездной до Волгоградской. Тормознем в Рижском переулке от Московской до 8 марта, также на Шевской тепличной до Космонавтов и много машин Обездной от Громова до Амундсена.
1: Реклама.
8: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Jam FM.
1: Jam FM.
9: Мы любим.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:54 на часах, как мы и обещали, в конце этого часа мы подводим итоги, и у нас есть победитель. Или
3: точнее,
2: надо говорить победительница, кстати.
3: Победительница у нас сегодня.
2: Вот, мы сейчас проверим этот русскоязычный прием, кстати. Мне стало интересно. Но там же есть вот директор и типа директорша.
3: Директриса еще можно сказать.
2: Не, ну это уже обзывательно. Вот, просто есть же слова, которые хочется как будто бы по-женски типа произносить. Mm-hmm. Вот, а здесь не знаем. Ну да ладно, ну, победитель-то есть, главное.
3: Да, Лариса с нами на связи. Напомню, что тема сегодняшнего вечера звучала так. Какое блюдо из яблок ты любишь? И она написала нам сообщение. Лариса, привет. Давай рассказывай.
4: Я очень люблю яблочное пюре, запекаю яблоки целиком, протираю через дуршлаг, добавляю сахар, объедение просто. Всех своих родственников накормила. Можно замораживать, можно свежим есть, можно хранить в холодильнике. Изумительно, никакие растишки, фруктозы, никакие не идут в сравнение.
2: Слушай, а это вот у тебя рецепт из детства откуда-то? Или, там, не знаю, пару лет открыла для себя только?
4: Недавно открыла, мне подруга посоветовала.
2: Ну все, тогда мы, Ларис, мы едем к тебе есть печеные яблоки. Я не знаю, ты так рассказала, как
3: аппетитно,
2: будто бы...
3: Аппетитно, вкусно.
2: Это молодильные запеченные яблоки. Мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Ты получаешь, кстати, подарок от нас.
3: Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Давай, крики радости, 3-4.
4: Ура!
2: Все, НАСА где-то тебя там поймает потом, когда ты будешь пролетать от счастья над землей. Спасибо тебе большое. Ну и мы продолжаем. И здесь встречаете легенду, естественно, поп-индустрии. Это Хабиб, моя малышка. Немножко потанцуем, развлечемся. Ну а куда, собственно, без этого?

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании, были направлены более чем в 100 государств. По словам одного из представителей Центра избиркома Павла Андреева, наблюдать за выборами в России заинтересованы во многих странах, однако по политическим причинам наблюдатели приехать отказываются. В ЦИК добавили, что прислушиваются к тому, что говорят наблюдатели по итогам голосования, если речь идет о практической стороне выборов. В Екатеринбурге начали возобновлять подачу горячей воды. По данным портала 66.ru, территориями, где ресурс уже появился, стали Академический, Ботаника, ЖБИ и Пионерский. Также есть сообщения о подключениях на Синих Камнях, Уктусе и Химмаше, автовокзале и в Новокольцовском. Не полностью пока горячую воду вернули на юго-запад, при этом в списке полностью отсутствуют микрорайоны Эльмаш и Уралмаш. Напомню, в мэрии сообщали, что горячая вода вернется в квартиры горожан только 20 августа. Бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шелиманову отказали в условно-досрочном освобождении. Он был приговорен к 9 годам как посредник в получении взятки бывшим главой Титановой долины Артемием Козласовым. Также Шелиманову назначили штраф в 13 миллионов. Выйти досрочно на свободу у экс-замминистра не получилось, так как штраф он не выплатил и допускал нарушения во время заключения. Шелиманов продолжит отбывать наказание в колонии поселения Пишет. КП «Екатеринбург». Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5 и даже 10% за год. Размер экономии зависит от направления и желания туристов съездить в отпуск подешевле. По словам представителей туристического бизнеса, продолжительность отдыха россиян существенно не изменилась. В первую очередь экономия происходит за счет категорий отелей либо номеров в них. Эти изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий, а в сегменте дорогих туров никаких изменений не произошло, пишет Интерфакс. Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «бэмби-принт». Это пятнышки, которые напоминают окрас олененка. Принт стал альтернативой привычным леопарду и зебре. Рисунок выглядит мягче и спокойнее благодаря коричнево-бежевой палитре, из-за чего бэмби-принт легко вписать даже в базовый и классический гардеробы. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель. На завтра, среду, 19 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер в переменных направлениях 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 18-21, тепла.
1: Реклама. Тик-так, время уходит.
5: Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года.
1: В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.asm.ru.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Jam FM.
7: Джем без правил.

0: правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18:08, за окном в центре города 20 градусов тепла, но это просто солнышко ласкает наш, собственно, градусник, а где-то плюс-минус плюс 19 за окном. Голые факты. Давайте поговорим о том, что в мире происходит или уже произошло. Ну вот не быть, не есть, а вот все-таки нас окружает.
3: Каждому из нас, я уверена, знакомо такое выражение, как «начать жизнь с чистого листа». Вот взять все по-новому. Так вот, в Японии, мы туда сегодня отправимся, можно нанять людей, чтобы навсегда исчезнуть. Там есть такая функция, услуга. Существуют определенные компании, помогающие людям бесследно исчезнуть. Эта услуга называется «дзюхацу», буквально в переводе означает «испариться». Специальное агентство, в общем, организует ночной переезд, подбирает новое жилье, гарантирует абсолютную конфиденциальность нового адреса, и даже близкие ваши родственники не смогут отыскать человека. Закон строго запрещает раскрывать вообще подобную информацию таким агентствам. Ты буквально прекращаешь существовать для прежнего своего окружения. Как я уже сказала, начинаешь жизнь с чистого листа. И стоимость такого исчезновения почти 500 000 рублей на наши деньги. Ежегодно, кстати, вот печальная статистика, более 100 тысяч японцев прибегают к такой услуге. Основные причины в основном это непосильные долги, несчастливый брак или невыносимое давление общества.
2: Ну, здесь... Ну, если вы живете в Екатеринбурге, уедьте в Тверь, все, вас вообще никто не найдет. Не надо платить 500 000, сколько там? 1003 на поезд потратите, и в целом уже хорошо. Но, с другой стороны, иногда хочется исчезнуть на денечек. На денечек куда-нибудь...
3: На да, выходные, а потом вернуться.
2: Пусть даже, да, туда. Ну, давайте просто туда, где ножки ласкает вот какой-нибудь... Морюшко. Омывает прибой, да. Тогда можно туда. Я хочу слетать в космос и обратно. Поговорим про то, что можно, оказывается, на космический корабль отправить инструменты по имейлу. Вы такие, камон, о чем
3: не
2: речь?
3: Поняла, тоже,
2: что
3: да.
2: Значит отправить по имейлу? В общем, есть НАСА и есть астронавты, которые находятся на орбите. Суть в том, что ты не можешь, ну, представляешь, ты отсюда запускаешь ракету, пока она долетит.
3: Это 100 лет прошло.
2: Ну, нет, там быстрее, конечно, но суть в том, условно, что это долго. Вот мне надо сейчас. Вот у меня пробоины, мне надо, ну, там, условно, там, в течение 2 часов решить, типа, этот вопрос.
3: Да дольше, чем почта России, да.
2: Экономит, в общем, время, если вы отправляете по имейлу. Мгновенное производство, и первый в истории пример отправки по имейлу был в 2014 году астронавту Барри Уилмору. Что это такое? Ему, в общем, понадобился гаечный ключ. Ну, такой, вообще, классический, представьте, вот любой простой гаечный ключ. Так, значит, специалисты из НАСА отправили файл, а в этом файле они закладывают конструкцию для 3D-печати. То есть у него есть 3D-принтер, ему просто отправляют, ну, как
3: да.
2: бы вот эту конфигурацию уже всю, и он просто печатает это все на 3D-принтере. Круто! Круто вообще! Я после этого момента захотел себе 3D-принтер. У меня есть у дочери 3D-ручка, мы, короче, делаем браслеты.
3: Такие очки, браслеты.
2: Вот это прикольно.
3: А я подумала, а почему бы сразу не взять с собой все вот эти конфигурации инструментов, мало ли что понадобится, не ждать кого-то, а сразу напечатать.
2: Ну, во-первых,
3: при отправлении в космос.
2: Дай тебе силы все это просчитать. Ну, то есть, откуда ты знаешь?
3: Базовое хотя бы.
2: Не так базовое-то есть. Суть в том, что если у тебя пробоина просто из какого-то метеорита, который прилетел в случае возникновения, там, не знаю, взрыва или вакуума, и тебе надо вот прямо здесь и сейчас, а если это все сразу помещать на корабль, ну, это невероятно. Это удорожание сразу за счет того, что топливо, которое будет выталкивать через все слои вот эти атмосферы.
3: Нет,
2: плюс,
3: нет,
2: считай,
3: я имела в виду
2: веса.
3: Файлы сами вот эти для печатания.
2: Нет, ты не можешь просчитать все. Все те, которые отправляются, они загружаются, а которые новенькие, им просто отправляются в моменте.
3: Ну,
2: те, которые, да, на жестком диски уже были сделаны, ну, там, я не знаю, 2-3 года назад, это все есть, они могут сразу печатать. А вот надо тебе, ну, новый какой-то, и как ты? Не запустишь вроде вертолетик, самолетик бумажный тоже не сложишь, а вот по имейлу можно. Вот такая история, поэтому можете сегодня поделиться вечером со своими близкими или просто выйти во двор, купите семечек, там все остальное, собственно, они сделают все за вас. Поэтому, ребята, держим руки вверх, особенно когда мы были молодыми.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике. Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде. Юлия Евдокимова о путешествиях. И Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, строение 1. Украина, 128-773-914-86-56-16+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕГАД стоит от 19 километра до 13-го. Серафим Дерябина от Шумяна до Обездной, Шевская от Блюхера до фронтовых бригад. Постоянно Шумян от Ясной до Серафим Дерябиной. Трудовая Губахинская, проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Тормознем на Сибирском тракте от Бутурина до Базового переулка. Куйбышева стоит от Бажова до 8 марта. Ленина от Луначарского до Хохрякова.
1: Реклама.
9: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:21. Лайфхаки и тренды. У меня сегодня тренд вообще. Я приеду домой, попробую 100%. Если у кого-то есть арбуз, смело делайте. Если нету, заедьте, попросите, вам 2 кусочка всего понадобится. Значит, что мы делаем? Мы замораживаем арбуз в морозилке, после чего берем терочку. И вот эти 2 кусочка, ну, давайте назовем, такие стандартные, вот как вы едите. На терочке все это дело пропускаем, закидываем в стаканчик, сверху все до краев наполняем льдом, потом туда наливаем газированную воду и чашечку свежесваренного эспрессо сверху. И я вообще с ума сошел от рецепта. Мне очень понравилось. Не знаю, как на вкус, потому что я недавно только пришел к апельсиновому вот кофе. Ну, где апельсин?
3: Бамбл.
2: Да, бамбл. Вот. Это ваши молодежные вот эти словечки. Я, значит, у меня микс вот этот такой коктейль кофейный. Я это называю. Здесь арбузный можно сделать коктейль. Не знаю. Выглядит
3: газировка,
2: свежо.
3: Газировка, арбуз и эспрессо. Конечно, такой интересный коктейль получится.
2: Нет, не газировка, а вода с газами.
3: Ну да, с газами. Хорошо, mm-hmm. Пускай будет так. Тоже своеобразненько звучит, но можно попробовать. А я нашла такой тренд, он у меня коротенький, но довольно деликатный. Не знаю, повторять его, нет, я не буду повторять, сейчас скажу, в чем суть. Девушки массово носят в своем нижнем белье лавровые листочки. Специалисты уверяют, что после этого якобы...
2: Это какой-то...
3: Что-то... На привлечение хорошего мужа, вот так скажем.
2: А, это не название части тела, это как бы типа конкретный лавровый
3: лист.
2: Да,
3: прям обычная лаврушка.
2: Я думал, вы завуалировали какую-то часть тела.
3: Нет. По их словам, по специалистам, листик лаврушки в кармашке, в таком, скажем так, привлечет лучших ухажеров и защитит от нежелательных мужчин. Поэтому что хочу сказать? Ну, не знаю, тут дело каждый. Мужчина, до чего вы вообще нас доводите?
2: Нельзя.
3: То мы подошву мажем медом, ходим на медовый спа, то яблоки вот будем завтра есть на хорошее замужество, то теперь

0: Но вот в какой-то момент закончился, и кто-то из вашей семьи, например, не сказал, скрыл эту тайну. Вот с этого и начинаются проблемы, кстати, задумайтесь. В общем, если у вас не оказалось крема под рукой, просто берете банан и обратной стороной шкурки натираете, в общем, свои туфли, и потом щеточкой, и они реально блестят, как зеркало.
1: Еще и, наверное, аромат от них исходит просто потрясающий, банановый.
0: Не хочу нюхать ботинки, да, оставлю это тебе.
1: Ну, кожа, она ведь впитывает. Я не нюхаю ботинки.
0: Все, вообще, Ян, если, как бы, душеньки угодно, вы там с лаврушкой балуетесь, до ботинок в целом один шаг, я считаю. Ну а что нас действительно порадует, так это Мадонна. Sorry, давайте танцевать. Вот оно. Давайте займемся кардио вместе.

0: Реклама.
1: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
2: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания.

0: противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905. Jam FM. Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Jam без правил.
5: 18 часов 29 минут, за окном в центре города 19 градусов тепла, это еще тепла, давайте не будем все-таки думать о том, что скоро осень, но если не я, то кто бы вам сказал, ну а пока свежие истории.
6: И у меня немножко такая локальная история, я хочу рассказать, потому что вдруг кто-то из вас пойдет и классно проведет время. Антон Шипулин проведет открытую тренировку на Уралмаше. Такая биографическая сносочка. Это российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призер Олимпиады 2010 года. Вот, завершил он карьеру в 2018. В общем, сегодня в 8 часов вечера в летнем парке Уралмаш пройдут открытые тренировки с чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным. Сначала, если вы придете, вас ждет общая такая разминочка на спортплощадочке, затем пробежка по парку, и после тренировки можно будет лично пообщаться с известным российским биатлонистом. И, кстати, если вы сегодня, ну так вдруг получилось, что не успеваете, то это еще пройдет и завтра тоже, также в 8 часов вечера. Поэтому обязательно идите, вход свободный, участие бесплатное.
5: Супер. Ну а дальше у нас с вами погода. Будет круто, если она все-таки останется хорошей. Можете воспользоваться, вот сходить по совету Яны. 100% вам понравится.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
7: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». На завтра, среду, 19 августа, синоптики в Екатеринбурге прочат переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 18-21, выше нуля.
3: Реклама.
8: Ну, сын, чем порадуешь?
9: Двойка по-английскому.
8: Опять?
9: Она объясняет, непонятно.
8: Угу, по-английски.
9: Ну, пап!
10: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
2: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:38. Нейродич в студии. Что это такое? Мы задаем вопрос, который, быть может, тревожит всех и каждого, быть может, через одного искусственному интеллекту, и он дает свои варианты ответа.
3: И сегодня мы решили задать такой вопрос, который звучит: как научиться шутить? Вот так сегодня звучит.
2: Я раньше думал о том, что это невозможно на самом деле сделать. Чувство юмора, оно либо насыпано, либо не насыпано. Но в какой-то момент, ну это чисто не яичная, а моя тема, но в какой-то момент я увидел о том, что делают реально курсы для того, чтобы научить шутить людей. И туда пришло 2 комика и 8, ну там, стоматолог. Ну тут люди, короче, не имеют отношения к комедии.
3: Профессий.
2: И в итоге ребята разнесли комедиантов. И я такой: блин, наверное, можно. А теперь искусственный интеллект
3: нам
2: даст советы.
3: Потому что у них куча историй с работы классных всяких. Первый совет, который пишет нам искусственный интеллект: сменить фамилию на Хохотырев. Если окружающие будут видеть в паспорте уже человек с такой фамилией, они начнут заранее смеяться авансом.
2: У меня только из уральских пельменей вот эта история с ха-ха Шенькой. Вот это было, да, смешно, забавно. Я бы тоже. Ты бы на какую?
3: Фамилию?
2: Да.
3: Ну, Хохотырёва я нормально
2: звучу. Нет, ну ты не пользуйся чужой. Вот у тебя возможность проявить свою юмористическую составляющую. Какую фамилию бы выбрала ты? Есть варианты?
3: Ну ты меня прямо сейчас загрузил.
2: Не, ну да так, брось любую. Мы же в качестве диалога. Я бы сделал себе Киселовкин.
3: Киселовкин?
2: Да, ну типа Киси и Лов на конце.
3: У меня только не поиграться с фамилией. У меня такая стандартная русская фамилия.
2: Киселовкин.
3: Киселовкин?
2: Да, ну типа Киси и Лов на конце.
3: У меня только не поиграться с фамилией. У меня такая стандартная русская фамилия.
2: Вот тебе в помощь, собственно, и искусственный интеллект. Хорошо, давай.
3: А дальше нам что пишет? Купить самый строгий костюм тройку и сесть просто в песочницу и лепить кулички. Когда к тебе кто-то подойдет, например, охранник, предложи ему купить долю в твоем песчаном стартапе.
2: Это смешно. Я раньше думал, что искусственный интеллект не может писать шутки, но это очень смешно. Ну а тут вариант того, что, быть может, куда-то вы в скором времени отправитесь на белой карете с какими-то легкими красными такими рисунками. Далеко-далеко.
3: Тут есть такой тоже совет, странный, весьма на любителя. Пишет: выучить наизусть уголовный кодекс РФ и цитировать его друзьям на какой-нибудь вечеринке вместо анекдотов. И преподносить все, вот как ты уже сказал, стендап таким комиком. То есть в такой вот манере, в такой подаче, и делать драматические паузы.
2: Ну, в целом забавно. Вот еще один факт, который меня сильно просто накрыл, это когда вы пытаетесь срастить что-то невозможное. Значит, устраиваетесь кассиром в супермаркет и, пробивая каждый товар, ну, как бы вы, знаете, как чит-код просто внесете в себя. Значит, бананы — это отпавшие хвосты ящериц, батон — это спроектированная мягкость, и тем самым вы сможете жонглировать вот этими юмористическими приемами. А самое больше всего меня добило. Вы знаете, что средство для мытья посуды — это слезы единорога. Поэтому вы моете каким-то сказочным средством. В общем, несколько вариантов рассказали, поэтому пользуйтесь. В целом достаточно забавно получилось. Если есть возможность, экспериментируйте. Никогда не лишним чувство юмора. Потому что чувство юмора спасет вас в любой ситуации. Так же, как и Анечка Асти и ее преданный бывший здесь, на Jam FM.

0: Где пробки?
1: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, сложно в данный момент на ИКАДе от 19 километра до 13. Серафим Дерябина стоит от Шаумяна до Обездной. Сибирский тракт от Бутурина до ЖД переезда. Шаумян от Ясной до Серафим Дерябиной. Московская Челюскинцев от маршала Жукова до Куйбышева. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Кольцовский тракт от Яблоневой до Базового переулка.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
3: И снова музыка.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18:51, в центре города 20 градусов жары, мы сейчас выйдем, прогуляемся, позагораем, все-таки сегодня август, осталось чуть-чуть, я сегодня убедил себя в том, что остались не недели, а буквально дни до конца лета.
3: Считанные дни до конца.
2: Ну давайте не будем раньше времени мы, конечно, зажигать эту историю, чуть-чуть подождем, все-таки наслаждаемся каждым денечком. Кстати, мы наслаждаемся тоже здесь вместе с вами с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00. Сегодня обсуждали достаточно интересную тему невероятного формата. Какие блюда из яблок вы предпочитаете?
3: Да, у нас победила Лариса, она написала, что она обожает готовить вот это вот пюре из яблок, из запеченных яблок, как она написала, вообще умничка, угощает там всех своих родственников, я бы тоже попробовал, Миша тоже, думаю, не отказался бы.
2: Я, как я же говорил тебе, яблоки не мой, продукт. Не мой продукт. С мясом? Окей.
3: Ну, может быть, можно какой-то яблочный соус к мясу сделать? Есть же брусничный, например.
2: Вот это уже ближе к правде.
3: Это уже другая тема. В трендах тоже много рассказали. Рассказал о том, что девушки с собой носят лавровые листочки, чтобы удачно выйти замуж. Вот. А еще в голых фактах, вот я, например, рассказала...
2: Вы их не забудьте только там, чтобы этот замуж не закончился быстро, да.
3: В голых фактах рассказала об услуге, которая в Японии достаточно популярна, и услуга полного исчезновения. Вот такая там темка есть.
2: Да, действительно, обсуждали сегодня очень много интересного, как, собственно, и каждый день, но Яна никуда не уходит, у нее в середине часа еще следующие будут свежие истории, она готовится и ищет все для вас, вот, ну, все для вас. Ну и напоследок, конечно, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Вы знаете, нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: Взаимно.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали наличие тихой дипломатии между Россией и США. Дипломатия всегда ведется по-тихому, без громких разговоров. В обратном случае это называется публичными заявлениями, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости. В конце июля в администрации президента России сообщали, что американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия, и Москва готова принять постоянно переговорщиков. При этом последний визит Уиткоф и Кушнера в Москву состоялся 22 января. После чего переговорный процесс был поставлен на паузу. Улица Малышева в вечерний час пик встала в пробку из-за двух светофоров, которые вышли из строя. По данным онлайн-карт, техника не работает на пересечении Малышева и Хохрякова и Малышева с Акой-Ванцетти. В последнем случае на перекрестке уже работает регулировщик. К работе привлечены сотрудники спецбатальона ДПС, которые оказывают содействие госавтоинспекции Екатеринбурга в оперативной разгрузке этого напряженного узла, сказано в сообщении. Водители просят быть внимательными. В Свердловскую область идет потепление, которое задержится в регионе всего на 2 дня. Теплый воздух Среднему Уралу обеспечит циклон Маргарита, который начал движение на востоке зарубежной Европы. Несмотря на дневное тепло, среднесуточная температура остается ниже нормы. Причиной являются прохладные ночи, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Среда и четверг будут днями без дождей, а уже в пятницу при 20 градусах днем Екатеринбургу и области обещают дождливую и облачную погоду. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Компания Land Rover анонсировала дорожную версию своего прототипа, который создавали для ралли «Дакар». Модель получила название Defender Dakar и более мощный двигатель, чем у гоночной версии. Появились также внедорожные режимы, дюны и гравий, а также функция Fly Mode для прыжков с трамплинов. Изображения интерьера пока нет, сроки производства и тираж Defender Dakar также не раскрывается. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, среду, 19 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали

0: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 18-21 тепла.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
2: Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяна и утки, два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
5: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
6: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Нарис.

Потому что елки — изобразительное искусство неба. Ну, а что бы ты ни хотел в этот вечер, пусть обязательно все получается, сбывается. Ну, хотелки, желалки для того и нужны, чтобы воплощались в реальность. И желательно прямо сейчас. Ну, а кому нужна хорошая музыка, пожалуйста, все устрою в лучшем виде. Зовут меня диджей Дэн, пожалуйста, скоро. Отпетые мошенники, затем Юлиана Караулова. Ну, а прямо сейчас диджей Гоя на Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новый очереди кварталы Никольский от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сенофутбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первого.

0: Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
1: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Дочь Виктории Бонни запретила ей рожать еще одного ребенка. Теледива поделилась с поклонниками деталями необычного разговора, который произошел между ней и дочерью, 14-летней Анжелиной. Мама и дочь обсуждали скорый отъезд наследницы в университет Парижа. Виктория заявила, что у Анжелины начнется своя жизнь, а потому Бонни с удовольствием родила бы еще одного ребенка. На эту новость девочка отреагировала негативно. Она заявила, что не желает пополнения в их звездной семье. Анжелина прокомментировала: «Я хочу оставаться единственным ребенком. Я знаю, это эгоистично, но иногда быть эгоистом – это нормально. В данном случае это нормально». Поклонники же остались на стороне Виктории. Они считают, что блогерша имеет право на счастье, даже если это не нравится Анжелине. Пожалуй, я тоже присоединюсь к мнению поклонников. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
9: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». На завтра, среду, 19 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность, без осадков, ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 12, завтра днем 18-21, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 20.
5: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
10: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. В правительстве России признали наличие очередей на автозаправках. Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что говорит о наличии топлива на АЗС. «Мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать», заявил глава Минэнерго, отвечая на вопросы журналистов в Кремле.

0: Также в беседе с прессой Цивилев отметил, что проблемы связаны с очередями за бензином. С дизелем никаких сложностей. Напомню, перебои с поставками топлива возникли на юге России еще в мае, позднее затронув ряд других регионов. Ситуация повторно ухудшилась к середине августа. Суд избрал меру пресечения для мужчины, которого в Екатеринбурге обвинили в запугивании детей пистолетом и требованиях топиться в реке. Как пишет портал Е1, арестовывать Сергея Черменинова не стали. Ему избран запрет определенных действий. Родители потерпевших школьников заявили, что мужчина вел мальчика в кассете, угрожал расправой, а потом заставлял прыгать в воду. Поводом для стычки называют слова дочери мужчины, которая рассказала, что ее якобы обижают во дворе. Несколько трамвайных маршрутов изменится в Екатеринбурге в предстоящие выходные. Из-за работ на теплотрассе в трамвайном переулке 2-й, 5-й и 8-й трамваи «Сельмаша» и «Уралмаша» будут ходить только до северного трамвайного депо. «Семерка» с 7 ключей будет разворачиваться на кольце и сети, а 14-й с керамики и вторчермета повезет пассажиров на шортаж. Работы будут идти 22 и 23 августа. Уже с понедельника трамваи вернутся на свои обычные маршруты, сообщили в департаменте транспорта Екатеринбурга. Продажи билетов в Санкт-Петербург резко выросли после объявления дат концертов рэпера Канье Уэста. За сутки спрос на железнодорожные билеты в период с 9 по 11 октября взлетели в 41 раз. Объем поиска авиабилетов в Питер вырос в 16 раз, пишет РБК со ссылкой на агрегаторы. Поезда до Санкт-Петербурга в начале октября будут стоить чуть больше 6 тысяч, а авиабилет в одну сторону на даты с 9 по 11 октября обойдется почти в 16 тысяч. Сестры Уильямс проиграли первый совместный матч с 2022 года. Американские теннисистки уступили в парном разряде в первом же круге турнира в Цинциннати. Игра заняла 2 сета и супер тайбрейк. Несмотря на проигрыш, Сирена заявила журналистам, что играть с сестрой было весело и очень приятно. В середине матча мы почувствовали, что соскучились по игре. Спортивные издания напоминают, что Сирена Уильямс возобновила карьеру в июне этого года. Официальный доллар 85.01, евро 98.34.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель. На завтра, среду, 19 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер в переменных направлениях 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 18-21, тепла.
1: Реклама.
5: Тик-так, время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.асм.ру.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102,5.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Вся

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Сергей Жуков заявил, что ему фантастически повезло с женой. Солист группы «Руки вверх» в очередном интервью признался журналистам, что считает себя любимчиком Фортуны по жизни. И главная его удача – брак с красавицей Региной Бурт. Он прокомментировал: «Я не устану повторять, мне фантастически повезло с женой».

0: Реклама. Ну, сын, чем порадуешь?
1: Двойка по английскому.
0: Опять?
1: Она объясняет непонятно.
0: Угу, по-английски.
1: Ну, пап!
2: Не ссорьтесь, запишемся в Талисман. Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия Талисман. Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, среду, 19 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность без осадков, ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 12, завтра днем 18-21, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринский Ревде, тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 20.
2: JAM-FM. 102,5. JAM-FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Катя Лель высказалась о неверности в отношениях. Певица поделилась своим мнением о верности и изменах. Она говорит, что для нее личная граница начинается уже со взгляда в сторону другого человека, о чем сообщила журналистам. Она прокомментировала, цитирую, «Взгляд – это уже измена для меня. Если ты заостряешь свое внимание на другом объекте, а рядом с тобой стоит твой любимый, значит, это неправильный выбор, значит, ты не дорожишь этим человеком». Как пишет Супер, поцелуй для Кати не просто физический контакт, а глубокая эмоциональная и сакральная близость, которую можно доверить только любимому человеку. А вот Татьяна Буланова, кстати, не считает легкий поцелуй предательством, в отличие от тайной переписки. Ну а я, пожалуй, полностью соглашусь с Катей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: 拓也。
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствори.
1: Джем. Джем. Джем FM.

0: Okay.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
0: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 19 августа, синоптики в Екатеринбурге прочат переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 18-21, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском и Асбесте тоже переменная, без осадков до плюс 20, в Туринске до плюс 17, переменная, возможен дождь с грозой.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ольга Бузова рассказала, как ее музыка однажды спасла человека от отчаяния. Оля поделилась трогательной историей, которая случилась с ней в 2024 году. Однажды ее песни помогли человеку справиться с тяжелой жизненной ситуацией и вернуть желание жить. Об этом сообщает СМИ. В один момент на концерте к маме певицы подошла женщина с глазами полными слез. Оказалось, что творчество Бузовой спасло ее сына, который переживал глубокий кризис. Оля прокомментировала. Она обняла ее и сказала: «Спасибо вам за дочь». Мама, естественно, задает ответный вопрос: «Почему вы так благодарны?» И другая мама сказала, что у нее есть сын, и творчество Ольги Бузовой спасло от очень сложной ситуации, когда он не хотел жить. Бузова призналась, что эта история помогла ей перестать рефлексировать из-за критики в свой адрес. Теперь она знает, что ее музыка действительно важна для людей. Правильно, и пускай продолжает заниматься таким благородным делом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 19 августа, синоптики в Екатеринбурге прочат переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 18-21, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука.

0: на Jam FM.
1: Настроение
0: на Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam. Jam.
2: Jam. Jam.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире программа Топ-хит-чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня, как впрочем всегда, мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах российских стримингов. И, конечно, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае не переключайтесь в ближайший час. И у меня для вас сюрприз. Наконец-то состоялась премьера моей новой песни «Влюблена в жизнь». Поэтому сейчас на правах ведущей я включу вам премьеру своей песни. Слушайте, добавляйте к себе в плейлист. Настя Негода «Влюблена в жизнь» прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На очереди дуэт родных братьев, и это не группа «Добро, как вы могли подумать». Я говорю о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». После двухгодичного творческого перерыва в июле этого года ребята представили свой сольный трек «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и я уже жму кнопку «Плей». «Ума Турман» открывает наш хит-парад.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Следом за братьями Крестовскими к нам присоединяется аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как лирика. Его лейкий танцевальный фанк под названием «Аутентичная» за пару недель заиграл в эфире 80 радиостанций и буквально ворвался в сводный российский радиочарт. Это стало отличным подарком Кириллу к его 30-летию, которое он отметил 9 июля. Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, все мы поздравляем лирика с юбилеем и желаем ему успехов в творчестве и в личной жизни. И прямо сейчас Кирилл Лирик и его «Аутентичное» в нашем эфире.
0: 14

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди хэппи-энд. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставили в эфир 150 радиостанций, и он уже набрал более 150 тысяч эфиров. И это еще не конец. Это хэппи-энд.
0: Три

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас первая звездная новинка в нашем трек-листе. Мой любимый Акмаль Хаджинияза в конце июля зарелизил трек «Любовная». Прошло совсем немного времени, и новый хит Акмаля вошел в сводный российский радиочарт, а значит, он обязательно должен появиться и в нашем хит-параде. Акмаль, «Любовная». Слушаем и лайкаем везде-везде, где только можно.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве ведущей. А на 11 месте нашего хит-парада расположился трек Мари Краймбрери «Давай не ждать». Мы уже много раз говорили о том, что Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Единственной ее реальной конкуренткой была и остается Юлия Зиверт. Но сейчас речь о Мари Краймбрери, и я вам открою один секрет. Трек Мари Краймбрери «Давай не ждать» с момента релиза в апреле уже прозвучал на радио более 600 тысяч раз. Кроме того, по данным топ-хит на сегодня, это самый популярный в 2026 году радиохит с женским вокалом. Так что не будем больше ждать, будем слушать Мари Краймбрери.
2: 11

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов, которые лучше всего тестировались на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит ВК» многие треки попадают в наш чарт. Спасибо всем участникам нашего голосования и давайте послушаем их результаты. Поехали! «Убегу» Скатл и Эдди Мона, победитель голосования ВК.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негода.
3: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И сегодня я выступаю в качестве ведущей топ-хит-чарта главного хит-парада страны. И нашу горячую десятку открывает трек «Лампочки» группы «Артик и Асти». Вы спросите, чем этот трек, выпущенный еще в 2021 году, заслужил такую честь? Ответ простой. «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок и на этой неделе вошли в топ-10 самых популярных хитов российского интернета и встали в горячую ротацию на сотни радиостанций. Вот такой горячий взлет спустя 5 лет после релиза. И, конечно, я не могу не зажечь «Лампочки» Артика и Асти в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На 9-й строчке нашего списка хитов у нас сегодня «Лето» от Джонни Федука. Этот трек, по данным «Топ Хит», уже прозвучал в эфире более 200 тысяч раз, а это значит, что в нашем хит-параде ему самое место. «Лето» от Джонни Федук. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году сольная новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня у нас добралась только до 8-го места. А все потому, что Таня Ткачук на этой неделе появились сильные конкуренты. О них я вам обязательно расскажу сегодня, но чуть позже. А пока мы слушаем «Мою Мишель» и ее «На малиновой луне».
0: 8-е место.

0: Негодяй.
1: И еще один братский дуэт появляется в эфире нашего хит-парада. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс, рвут все чарты своей летней танцевалкой «Санта Лючия». Трек уже вошел в топ-10 самых популярных хитов российского интернета. Ну а сегодня «Санта Лючия» занимает почетное 7-е место. Гаязовс Бразерс в программе «Топ-хит-чарт». Встречайте!
0: 7-е.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, в июле Сивиль, солистка группы Arctic Icy, представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Сивиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Трек уже вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. Давайте послушаем и оценим этот бриллиант и в нашей программе.
2: Шестое место.

0: только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь провалит.
1: Самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе ТОП ХИТ во ВКонтакте и в телеграм-канале ТОП ХИТ. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали! Если я буду танцевать, Баста и моя Мишель.

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, это были самые новые хиты российских звезд, а у нас на очереди пятерка хитов этой недели. Кажется, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». А сегодня этот хит уже набрал более 250 тысяч эфиров, миллионы стримов и даже побывал на первом месте в нашем хит-параде. Но сегодня градус у нас только пятый, что тоже неплохо, учитывая, что ресницы продолжают набирать обороты.
2: Пятое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: А на четвертом месте у нас сегодня артистка, за которую я всегда очень болею. Буквально пару выпусков назад я представила вам Катю Айова с ее новым треком «Мы». Я тогда сказала вам, что меня увлекла история, рассказанная Катей в этой песне. И вот, как оказалось, этот трек понравился не только мне, но и музыкальным редакторам сотни радиостанций, которые поставили «Мы» в самую горячую ротацию. В итоге Айова ворвалась в радиочарт и у нас поднялась с 12 на 4 место. Очень круто, согласитесь.
0: Четвертое.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, с вами Настя Негода и самые популярные хиты этой недели в программе «Топ-хит-чарт». И прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл Тимы в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла. А единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают бронзу. Тима Белорусских, встречайте!

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Серебро у нас сегодня улетает к коллаборации Мотах Чо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Их лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. 400 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов принесли «Шаде» вторую строчку нашего хит-парада на этой неделе. Слушаем и танцуем под «Шаде».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, золото у нас сегодня возвращается. Юли Зиверт и ее мега-хиту «Газ». Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юли Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучше, узнаем 26 ноября на церемонии вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Эвордс». И прямо сейчас встречайте Зиверт и ее «Газ» на вершине нашего чарта.
0: Лидер «Топ Хит».

0: Друзья, Зиверт поставил точку в нашем хит-параде, который для вас сегодня провела я, Настя Негода. Желаю вам здоровья, мира, любви и, конечно, самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы Top Hit Chart и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта. Ровно через неделю.
2: Джем ФМ.
3: Я слушаю Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: Я скучаю, я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
4: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Джем. Джем FM.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Jam.
1: Jam.
0: Jam FM.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.

0: свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.